Твою мать и у школу до директора выкликать. Бо вучишься неяк, ну, здольности есть, але трохи лянуешь себе. Неяк не цікаво мне час марновать. Навучите меня зараблять гроши у споживецкий кошек.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.

0: Еўразум.
1: У ноч на сераду украінскія дроны атакавалі нафтавы тэрмінал у Санкт-Петербургу. У гэты дзень там адкрыўся міжнародны эканамічны форум, на які прыехаў Пуцін.
2: Гэта стала адказам на шматгадзінны масіраваны ракетны ўдар па Кіеве, які адбыўся напярэдадні, і ў выніку якога шасцёра загінулі і 79 чалавек пацярпелі.
1: Як украінцы перажываюць эскалацыю і калі скончыцца вайна? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змітер Лукашук пагутарыў з блогерам Балагановым. Яго сапраўднае імя Александр Рыкаў.
3: Мы апошнімі днямі глядзім кожную раніцу з такім болем і жахам інфармацыю, бо фактычна кожную ноч апошнім часам больш за ўсё дастаецца там Кіеву, Дніпру, іншым такім вядомым, любімым намі гарадах. Якая сітуація? Ситуация. Як вы переживаете гэтыя ночы? Ці атрымліваецца сіл набрацца, выспацца? Ну і ўвогуле, што адбываецца?
4: Не, ну, для меня это чистая агонія Путіна. Паніка. Он отлично понимает, что у него везде наступает жопа. И он приступил к последнему своему этапу через терроризм гражданского населения. Просто через терроризм самый элементарный. Знаешь, это, конечно, неправильно говорить. Но за вот эти 5 лет мы к чему-то уже все-таки такому... Ты все равно хочешь, не хочешь, ты привыкаешь. Тебе самое сложное — это реакция видеть, ну, реакция детей, потому что когда среди ночи вот этот первый взрыв, вот, если раньше мы там еще 3 года назад там до 12 ночи ли мониторили, будет обстрел, не будет, прятаться, не прятаться, то теперь ты уже с этим живешь и просыпаешься только когда вот начинается сумасшедшая канонада. И вот когда ты видишь, когда твой ребенок скакивает и бежит в коридор, и раздаются эти взрывы, и его вот этот шок, вот это для тебя самые тяжелые моменты, что его надо срочно куда-то отвезти, спрятать, чтобы он себя чувствовал в безопасности. А так, ну я не скажу, что мы от этого... Не знаю, как сказать. Оно страшно, но оно на самом деле страшно, потому что ты ж не знаешь, куда прилетит, что прилетит, какая будет беда, где собьют, над чьей головой. Потому что ты ж видишь сам по количеству разрушений и тому видео, сколько страждает, ну, страдает просто частного сектора, домов обычных, в гражданские дома прилетает. Ну вот высокоэтажки, шахеды регулярно прилетают. Ну, колоссальная беда.
3: Слухай, вот Балаг... этот самый, боже мой, выскочило из головы, новый керавник администрации президента, боже мой.
4: Буданов.
3: Буданов, во. Написал, что отримал от Зеленского, ну, как бы такое доручение, типа жадание, как бы до конца года все ж таки выйти на спынение боевых деяний, там, на некое замирение. Я читаю, что Порошенко увогуле как бы закликая до того, как терминово прийти до некого погоднения, спынить войну и так далее. Накольки вот ты, живучи там внутри, переживаючи все, что отбывается, веришь у тое, что это магчыма зрабіць не тое, вот як каже Порошенко, ближайшим часом, а нават до конца года, як хоча Зеленский и дае доручение Буданову?
4: Знаешь, мы на этот счет недавно спорили с моим другом. Мы часто верим в наши желания, мы же хотим, чтобы это все закончилось. Поэтому мы цепляемся за любую соломинку, за любую такую информацию, которая дает нам надежду, что этот кошмар закончится. Верю ли я? Я верил, это и что он в 22-м закончится, и в 23-м. И я в 24-м друзьям говорил, все уже закончится. Сейчас я уже это не говорю, но я также верю. Я верю, что санкции Мадяра, санкции наших спецслужб, работа наших героев на линии фронта это закончит.
3: Увогуле, калі казаць пра тое, колькі цягнецца вайна, нават калі не браць пачатак з 2014 года, а ўзяць толькі вось гэтую вялікае, як называюць, вялікае варванне з 22 года, то вайна ўжо цягнецца больш, чым вялікае отечественная, як гаварылі ў Савецкім Саюзе. Магчыма, нават ўжо болей, ну ці блізка ўжо да другой сусветнай вайны. Як украінцы маральна-псіхалагічна справляюцца вот столькі часу, и такая жудасная война.
4: Не, ну я ж не буду рассказывать, что все хорошо. Все устали, это понятно, но все понимают, что никто им сдаваться не будет, никто им отдавать территории не будет. Вот. А тут же, знаешь, тут больше такая философская. Все, вот с кем... Ну, я опять же по своему кругу говорю, что вот у нас украли там 10% нашей жизни. Вот просто ее украли. У кого-то ее... Это еще у нас просто украли, что мы не можем там жить нормальной жизнью. У кого-то ее просто забрали. Человек жил, наслаждался, у него была семья, бизнес, там, я не знаю, работа, путешествия. Его просто нету. И вот это больше состояние. Особенно деток жалко. Вот наши дети пошли в школу. Они не знают, что такое жить без войны. Они не, у них очень редкие дни, когда в школе не надо бежать в бомбоубежище. Это хорошо, что в некоторых школах есть бомбоубежище, а где-то нету. Им надо перебегать из школы куда-то прятаться. И вот этот режим, хотя я смотрю по своему ребенку, даже они привыкли. Вот если не эти взрывы, и они уже к этому состоянию привыкли. Но это противно, это осознавать это тяжело очень. Но все мы мечтаем, чтобы это все закончилось. И знаешь, вот сейчас я себя ловлю на мысли, ведь тут же даже тоже большой парадокс. Мы говорим, мы хотим справедливого мира, это значит по линии разграничения. Но даже этот мир несправедлив, потому что преступники не несут никакой ответственности, потому что эта заложенная бомба все равно останется на будущее для мира, что можно повоевать, если у тебя есть ядерная бомба, можно прийти к соседу, если ты больше, забрать часть территории, рассказать, что еще Рюрик когда-то бегал или монголы там где-то бегали, поэтому мы хотим это забрать. А если кто-то вмешается, мы по вам запустим ядерную бомбу. И все. Это большая беда на будущее, я считаю.
2: Это программа «Евразум» и разговор с Дмитром Лукашука с блогером Александром Балагановым-Рыковым. Говорка идет про теперешнюю ситуацию в Украине.
3: Ну, тем не менее, саправды, вот Украина научилась и сделала вельми

0: что такое война, что такое взрывы, беда, горя. А ну дай бог, что еще кто-то жив-здоров. Вот. А уже совершенно ж новое поколение людей выросло, которое вообще не слышало, не видело этого и не знало. И понятно, все в шоке, каждый хочет жить. Вот. А когда Россия этого не ощущала, для них всегда это было где-то там далеко, и сейчас они видят, что жизнь абсолютно каждого человека зависит, где российское ПВО собьет нашего гуся и обломки упадут ему на голову, тогда они начинают задумываться. И чем больше таких будет историй, чем больше будут лететь, вот как я их называю, гусей на территорию Российской Федерации, каждый день тысячи, тем быстрее они скажут, что Путин, нам не нужны развалины, какие-то поля, какие-то то, что мы уже стерли с лица земли, давай заканчивать. Может, тогда что-то поменяется. Хотя я хотел бы, чтобы его сами русские свергли, повесили на Красной площади за то, что он убил минимум миллион русских людей. Это он убил их. Наши просто их останавливали. А убил именно Путин со своей командой. Вот все они должны перестать. Не может международный суд справиться, пусть справится какой-то российский в кавычках. Не может российских, пусть делятся на 5 частей, и каждый суд вытаскивает себе своего военного преступника. Кто-то себе в регион заберет Шойгу, кто-то Путина в Питер, я не знаю, в Москве пусть там еще кого-то садят. Сибирь своих найдет преступников, и Дальний Восток то же самое.
1: Гэта была размова рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука і блогера Александра Балаганова. Ён расказаў, як Украіна перажывае масіраваныя атакі з боку Расіі і паразважаў пра тэрміны заканчэння вайны.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Перамовы з рэжымам, што пра гэта думае нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі.
3: Я за перамовы, але за перамовы шчырыя з перспектывай да нейкіх сур'ёзных вынікаў гэтых перамоваў.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Для того, как диалог отбылся, у им повинен удельничать так само режим, а он не выказывая жадания. Меркуя лауреат Нобелевской премии мира Олесь Беляцкий.
2: При этом правооборонца кажет, что верит у светло наприконцы тоннеля. Беляцкий поравновывая ситуацию в Беларуси с тем, что отбывалось у Польши с 80-х по 89-й годы.
1: Мауляо, помеж польским громадством и уладами так само было жорсткое супростояние. И никто не ведал, где будет конец. И то, что теперь беларусы не потребуют утрымліваюць уладу, дае спадзеў, што змены наступяць.
2: Падрабязней сваю пазіцыю Алесь Беляцкі раскрыў у размове са Змітром Лукашуком.
3: Тут галоўнае, мне падаецца, не трэба імкнуцца вырашыць вось гэты клубок праблемаў, якія зараз існуе ў Беларусі за там 5 хвілін, ці там за адзін дзень, ці за адзін месяц. Оно так не робится, оно не вырешается, не вырешится, потому что эти проблемы накопливались на протягу 30 годов. Вот. И решать эти проблемы тем не меньше треба. И для того и был створен в свой час координационная рада, коли памятаете, в 2020 году, для перемовов с режимом про змену ситуации в Беларуси. Вот это самое главное. Никто же не выступает супроть круглого стола, супроть перемовов с режимом, никто не выступает. Одразу было заявлено под час еще там 6 годов тому. Вось, але сам режим не готовы до этих перемовов. Вось у чем проблема. Проблема в этом. Вось, и вельми важно, как такие перемовы, коли они там и будут отбываться, как они шли с уделом белорусской демократичной громадскости, как там были представники белорусской громадскости, как наши проблемы, наши там питания не вырешались под нашими головами. Проблема в этом. А то, что зараз вось тое, што гэтыя перамовы, я лічу, што яны сітуатыўныя, яны насамрэч тактычныя, яны не стратэгічныя, таму ставіцца да іх сур'ёзна не прыходзіцца. Сапраўды, пытанне вызвалення палітычных вязняў на надзвычай важна, таму што это жыцці людзей, это лёсы людзей, но безумоўна мы трымаем у галаве то, што гэта можа быць толькі першы этап, павінна спыніцца рэпрэсіі ў Беларусі і павінны пачацца нармальны шмат боковый диалог про змену ситуации в Беларуси. Вот чего мы добиваемся. И фактично и санкции это есть только инструмент для того, как примусить белорусские власти пойти на нормальный диалог.
4: Позиция есть такая, что вот же, глядите, Трамп пошел размовлять с Лукашенком и, дякуючи этому, вышли на волю, утымлику и вы. Той же самый кабинет, Тихановская, яны кажут, что а Европа хай выконывая ролю злого полицейского. И праз тиск домогается неких изменов. И вот виноватить кабинет, Тихановскую, офис у тем, что яны как бы такой позицией примушают Европу стоять непохисно, а не долучиться до процессу перемовов трамповского. А коли б долучились, то больше бы людей, может быть, вышло на свободу.
3: Ну, я еще раз повторяю, что я гляжу на гэты перамовный процесс помеж американцами и белорусским режимом, как на тактичный процесс. Никто, как бы стратегично, не собирается менять свою позицию. Вот. И белорусские влады пока что не готовы для нормального диалога, для нормальных перемов. Поглядим, что будет далее, но пока что спешаться я меркую не варто.
4: То бок вы не доверяете режиму и не хочете одразу как бы исти и казать, давай Лукашенко домовляться и вырешать, как вызволять людей, не ставячи умовы, как будут спыняться санкции.
3: Я за перамовы, але за перамовы шчырые, с перспективой да неких серьезных выников этих перамовов. Бо коли одних садят, а других выпускают, и этот процесс идет без конца. Зараз мы снова признаем десятки полезневоленных у Беларуси. Эта лишба снова начала повеличиваться, вось, коли вы бачите за тенденциями. Вось. Там ничего в Беларуси не изменилось. Нам треба, каб спынились репрессии в Беларуси. Это одно из фундаментальнейших потребований, и оно залежит на сегодняшний день от белорусских владов.
4: А чему, как вы лечите, ведучи перемовы с Трампом, он хотя бы не стишивая этой репрессии? Чему они идут, коли, может быть, навод горшее становятся и ширейшие, чем были ранее?
3: Ну, потому что, вероятно, потому что это питание не выходит в коло тех перемовок, которые отбываются сейчас. Они надзвичайно важные, вы правильно скажете. Они должны выходить в коло тех питань, которые мусить обмерковываться.
4: А когда это питание уздымется, вот скажут иные, какие гарантии может дать Лукашенко и как можно ему верить? Коли он там пообещает, добро, мы больше не будем репрессовать. А на самом деле репрессии просто будут не публичные, и, скажем, мы не будем про их ведать. Может такое
3: быть? Мы будем ведать про репрессии, при сегодняшней информационности белорусского громадства, про иснование вот и соцсеток, это немогчимо сховать вот никому. И мы про это будем ведать, и тут, конечно, меньше треба доверять словам, а больше справам.
4: Санкции не треба отменять.
3: Покуль, что рано.
4: Дякую велике.
2: Вы слухали лауреата Нобелевской премии мира Олеся Беляцкого. У комментарии Еврорадио он рассказал про свое бачанне зменаў у Беларуси.

0: А за господарство закранем ситуацию вокруг координационной рады актуальную. Сябра выборшей комиссии Ярослав Бекиш подвел выники. Выборшей кампанию КР звернул увагу на пытания, которые непосредственно закранают разумение и довер до этого органа у белорусской супольности. По вот для Бекиша выборы показали не только выники голосования, но и больше глубокую проблему. Накольки рада саправды адлюстровывая широкие настрои и чекания белорусов. Сябра выборшей комиссии отзначил, что удел выборников застается низким, и это непозбежно ставить пытание про репрезентативность институту.
1: Хотел почать с подяки коллегам по выборшей комиссии. Я так само трымали рациональные линии, просто мы трымали разные линии. И в этом сенс комиссии с разными поглядами пришли люди. Ось, выборы были, прошли дренно, и они были дренно спланованы. И что они пройдут дренно, я сказал еще, когда прошли минулые выборы, когда убачил склад третьего скликания координационной рады, но так все и отбылось. Координационная рада третьего скликания не занималась питаниями выборов. Выборы прошли на суперок, а не дякуючи.
2: Уже в этом месяце координационная рада уже вступит в свои полномочия. Але вось по ваших отчуваннях, по вашему бачению ситуации, по колькости проголосовавших, на кольки даже координационная рада сапраўды адлюстровывая колькость усіх белорусов. Так. Ці гэта адносная лічба?
1: Конечно, колькости не хапая, але при той системе, якая зараз усталявалася, якую, может быть, зараз почнуть реформовать, ну, было б вдвоя больше, и все равно было б не тое. Проблема не у колькости, хотя у ее так само. Проблема у тым, что это были выборы без выборов, фактично. Ну и тому колькость это худший симптом, а не причина того, что отбывается в этом политическом речище. Ни координационная рада, ни остальные политические структуры, на жаль, а я широко кажу, на жаль, не вправе казать, что они представляют интересы белорусов, неважно яких, тех, кто остался, тех, кто выехал, альбо у всех разом. Этого недостатково момент упущен был 2 года тому, как минимум. Ну и тому зараз мы знов на стартовый проб. Але чи настанет стартовый, чи это уже, как это, ведаете, у медиков там на экране уже промая будет просто констатующая смерть. Это, ну, еще есть шанец реанимовать. Не веду, если это отрымается.
2: Ты можете прокомментовать слово того же Сандра Клачко, лога доброхотника полка Галиновского, який сышел полгода тому с координарады со словами, что, мавляв, там все вырашает большесть, коалиция, якая, в принципе, не дае одинком активистам рухаться, решения принимаются не так, как хотелось. Як сапраўды можно вызначить координационную раду? Хіба орган, где все вырашает большесть, все ж таки это протопарламент, где каждый может выразиться?
1: Я вас не чую этой рамовы, але так, как вы переказываете, я цалкам сгодны. Координационная рада 1.0, первое скликание, створалась уже с закладенными помылками. Ну, это ладно, она складалась в режиме ad-hoc под конкретную ситуацию, как была репрезентация народа у магчымых перамовах с режимом, а потом я там спынять репрессии и передавать власть. Но потом треба было ее альбо зачинять, альбо реформовать. Ось она такая напоудохлая жила некольки годов. Покуль Павел Натушка и чамусти его коллеги с тады еще партии Бабарики разом вырашили провести реконструкцию, я не скажу реформу, и закликали шмат кого, там, по большинству представников громадских организаций, просто ведомых людей, как оживить и новую кровь туда залить. Привело до того, что пришли люди в другое скликание и таки попробовали перебудовать систему, створить систему в стримах в противах, как координационная рада выполнила вот эту функцию места, где разные погляды сострокаются, спрощаются и достигают консенсуса, коли это максимум. Але и подчас другого скликания этому накерунку працы Павел Латушка особисто ставил палки. Наказали, все, зараз Егоровщины не будет, зараз мы все там побудуем, як потребно, и побудовали знову вертикаль. Это далее будет структура, якая будет выполнять только одну функцию – легитимизовать альбо фасилитовать легитимизацию кабинета и офиса. Ну и 2 года там ничего не отбывалось. Коли поглядеть, чем занималась Рада, з аднаго боку легітымнасць ёй надаюць еўрапейскія структуры, і гэта вялікі аванс, і дзякуем, дарэчы, за гэта. А па-другое, вельмікі склікання вось па-за гэтымі еўрапейскімі ініцыятывамі, на які яны прыйжалі і нават там нешта карыснае спрабавалі рабіць, рабілі абсалютную калесіцу, імітуючы дзейнасць. Там прымалі резалюцію па Венесуэле зачем-то, блакавалі любыя спробы уцягнуць сваіх канкурэнтаў, тых, хто ідэйна не згодны. Каманды вакол Зенона Пазняка, каманды вакол Валера Цыпкалы, патэнцыйных такіх цэнтраў прыцягнення, якія мусілі бы ўвайсці ў склад каранцыйнай рады на роўных і разам там займацца палітычнымі справамі, але ніхто нічога не зрабіў для гэтага ў трэцім скліканні. І вось у такім складзе вертыкальным мы прыйшлі да выбараў у чацвёртае склікання. Гэты выбары, я лічу, былі амаль што нікому не патрэбны. Ну і калі паглядзіце, хто прайшоў, ну, таксама гэта людзей, якія не афіляваны наўпрост з гэтымі структурамі, там меншасць, там каля 10%. Таму я кажу, што гэта яшчэ не канец. Таму што нарэшце пайшлі чуткі, што большасць, пакуль што яшчэ ў цішыні, плануе там гэта ўсё рэфармаваць. Прычым досыць смешна, як рэфармаваць. Менавіта так, як прапаноўвала кааліцыя дамінуючая ў другім скліканні. То бок, тыя самыя ідэі, якія трэба было ўкараняць там 3-4 гады таму, нарэшце абмяркоўваюцца як магчымыя планы дзеянняў. Ну і таму я кажу, што надзея яшчэ ёсць.
0: Гэтак кажа прадстаўнік выбарчай камісіі каардынацыйнай рады Яраслаў Бекіш. Ён падкрэсліў, што новаму складу давядзецца засяродзіцца на магчымых зменах у працы, удакладненні працэдураў, паляпшэнні ўнутраных правілаў і ўзмацненні эфектыўнасці інстытуту. Пры гэтым КР чацвёртага склікання павінны ўступіць у поўныя паўнамоцтвы напрыканцы бягучага месяца, пасля чаго і пачнецца паўнавартасная праца.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: なじの温度、声、生きている間に忘れないこと、生きている間に
1: Яшчэ одна цікавая гісторыя. Ураджэнец Беларусі Раман Гофман узначалі ў Масад, адну з самых вядомых разведслужбаў свету. Менавіта гэта ізраільская спецслужба пасля другой сусветнай вайны праславілася аперацыямі па вышку і прыцягненні да адказнасці нацыстоўскіх злачынцаў, якія хаваліся ў розных краінах. Як у Ізраілі ўспрынялі прызначэнне ўраджэнца Беларусі, чаго чакаюць ад новага кіраўніка Масада, пра гэта ў размове з Анжалікай Лялькоўскай распавядае Ілля Бязручка, корэспандэнт и ведущий 9 канала Израиля.
2: Личность Романа Гофмана, она легендарна для Израиля во многом благодаря событиям 7 октября, потому что он был одним из тех людей, которые взяли оружие без еще какого-либо приказа, в первые минуты отправился в гущу событий на место трагедии, в общем-то принимал участие на одном из перекрестков в бою с террористами, ранил нескольких боевиков Хамаса, получил ранение сам. И, собственно говоря, он был самым старшим офицером армии обороны Израиля, получившим ранение. И он является весьма известной фигурой, особенно после этого случая. Потом, позже, он был назначен военным секретарем премьер-министра государства Израиля Бениамина Нетаньяху. И после этого на него начали все пристальнее и пристальнее смотреть в израильском обществе журналисты, рассматривать его под разными углами, да, кто он. И буквально после того, как появилась новость о том, что одним из вероятных кандидатов вот имени премьер-министра по израильскому законодательству премьер-министр решает, кто будет следующим главой разведки, а как только эта новость появилась, в общем-то, начали обсуждать, достоин ли, может ли занять, да, боевой генерал, да, с опытом управления дивизией, учебным центром, но все-таки это человек из армии, но не из разведки.
3: Имя Романа Гофмана несколько лет тому сгадывался у связи с певным конфликтом. Те могли бы вы подробязнее расповесть про эту историю?
2: Несколько лет назад был достаточно громкий случай по поводу того, как подростка Уриэль Макайса, ему тогда было 17 лет, удерживала служба внутренней безопасности Израиля Шабак в задержании, под арестом на протяжении достаточно длительного времени. Сначала это было полтора месяца под арестом в специальной тюрьме, потом это полтора года под домашним арестом. И причина этого задержания была, что он якобы распространял некую информацию конфиденциального свойства. И одним из тех людей, которые якобы принимали участие в передаче ему этих данных, был Роман Гофман. Тогда он занимал должность командира 210-й дивизии территориальной, которая воюет на севере нашей страны, в районе сирийской, ливанской границы. И стали разбираться, что там произошло. Оказалось, что история гораздо сложнее. Были некие операции влияния на противников, на группировки в Сирии и в Ливане. Это иранские прокси-группировки. И один из офицеров дивизии, который, в общем-то, занимался подобными операциями, предложил распространять ряд асинт-материалов, доступных всех, не секретных, через телеграм-группы различные, в том числе и этого подростка. Но сам тот факт, что, в общем-то, подросток был задержан по подозрению и прочее, привел к таким некоторым размышлениям на тему того, морально-этических качеств Романа Гофмана. Так звучал посыл от тех сторонников Уриэль Макайса, да, этого подростка. В тот момент, в 22-м году, ему было 17 лет, сейчас он гораздо уже старше, взрослый человек. Но позже выяснилось по ходу расследования, что на самом деле задержали его не за те материалы, которые распространялись через разведку 210-й дивизии, а из-за того, что, в общем-то, были другие офицеры военной разведки, которые делились другой информацией по другому участку фронта, и она уже была, да, действительно секретна, тех офицеров задержали, но в ситуации вроде бы как разобрались, осадочек остался. Обсуждали, конечно же, и на уровне Высшего суда справедливости богатства в Израиле, а достоин ли человек с подобной историей в своей биографии занимать должность главного разведчика. В итоге судьи богатства Верховного суда пришли к выводу, что да, достоин.
3: А какие чекания у израильском громадстве у связку с призначением Романа Гофмана директором Масада?
2: Большинство людей смотрят на Романа Гофмана с большой надеждой, потому что другой взгляд – человек из вне системы, который может принести нечто новое. Премьер-министр Нетаньяху, когда говорил, почему он назначает Романа Гофмана, он говорил о том, что это человек, который проявил креативность и военную хитрость во время своей службы. Благодаря его некоторым решениям была возможность проводить те или иные операции. И вот 2 июня, когда назначали на должность Романа Гофмана, официальная церемония прощания с предыдущим главой Дэдди Барне и назначением нового главы Масада, Нетаньяху говорил о том, он рассказывал историю Романа Гофмана, как он в 90-е годы репатриировался из Белоруссии, из небольшого города Мозырь, со своей семьей, и как он прокладывал свой путь в израильском обществе, что он долгое время в Беларуси не знал о том, что он еврей, он узнал, столкнулся с антисемитизмом. Потом в Израиле он попал в другую абсолютно страну, в другое общество. И здесь он прокладывал себе путь абсолютно самостоятельно через спорт, через армию, через саморазвитие. И, в общем-то, часть вот как раз-таки его этой истории как репатрианта, выходца из Беларуси, является очень важным элементом того, каким образом его презентует в том числе и руководство государства для общества. И этому уделяется достаточно много внимания, потому что впервые за очень долгое время, наверное, лет 60, если не больше, в истории государства Израиль такую должность занимает именно репатриант, выходец из Беларуси. В общем, со стороны впечатления, которое он производит, очень серьезного, внушительного и содержательного человека. Ожидание у людей, конечно же, что продолжится противодействие иранской угрозе, угрозе иранских прокси, и что под его руководством Моссад снова будет выходить за рамки, да, то есть думать за скобками и пытаться креативить, потому что это именно та характеристика, которую подчеркивали многие и журналисты, и политики, когда говорили о фигуре Романа Гофмана. Это то, видимо, чем он славится в кругах военных, своим особым подходом к решению очень сложных и непростых задач, которые требуют и ответственности, и смелости в том числе.
1: Гэтак кажа Ілля Бязручка, вядучы 9 канала Ізраіля, ураджэнцу Беларусі Раману Гофману, 52 гады, з яго прызначэннем на пасаду кіраўніка Масада. Ізраільскае грамадства звязвае чаканні, што дзейнасць спецслужбы будзе яшчэ больш засяроджаная на пошуку і пакаранні арганізатараў нападу Хамас на Ізраіль 7 кастрычніка 23 году. Працягнем беларуска-ізраільскі, так бы мовіць, тэмат у другой палове гэтай гадзіны, а наперадзе праз 4 хвіліны прогноз надвор'я і культурніцкая афіша.
4: Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: День сегодня будет не спякотный, але теплый, больше-меньше. На белорусском польским помежже облачно с прояснениями, короткочасовый дождь, махчимая навальница, температура по ветра у день плюс 21-23. Белорусские синоптики дают попереджение с желтым узровнем небеспеки, бо у заходних районах аккурат Беларуси чекаются навальницы в уголе. Такое надворье будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску и теплая неустойливая поветренная масса. У заходних районах, то бок аккурат на нашем помежном регионе, будет уплывать фронтальный подел, кажут синоптики. Атмосферный тиск тягом дня будет слабо падать.
1: Культурное житё региона сегодня. Белосток и Подляш.
2: 4 червеня, четвер, у Беловежи представляют спектакль «Витя». Что отбывается, когда группа сучасных детей трапляет у света фантазии поэзии Виктора Шведа? Можно сполучить традиции с сучасностью рэпа с лирой и створить диджейскую кабинку с огнем на плите. Этот спектакль присвечен стагодию с дня народжения белорусского поэта, письменника, журналиста, перекладчика и активиста Виктора Шведа. Спектакль был подрыхтован по инициативе Белорусского культурного центра в Белостоку. Это кранальная и повучальная история про детинство, сябровство, мощность до имкнения до мары. У спектакле переплетаются традиции и сучасность, музыка и поэзия, дитячая щирость и сталая мудрость. Выступать будут дорослые и дети, а так само ляльки, створенные Юлией Генич. Спектакль начнется в 18 године у театре у Стадоле о Теремисках под Беловежей. Уваход вольны. У Белостоку стартует 23-й фестиваль «Калейдоскоп». Чакают нас 4 дни танцевальных мероприемств, выступов, сустреч. У четверг, 4 червеня, чакает нас «Святло и тени». Святло выявляет рух и присутность. Тени обороняет то, что сховано, неуловное и ганебное. Куда мы накировываем свою увагу? На то, что осветлено, и на то, что застается у паутемры. А в 18-й године в Белостоцким лялечном театре начнется 55-хвилинный спектакль «Тень», а о 19.30 начнется спектакль «Помеж светами» Марлены Юревич, 25-хвилинный спектакль, який побачим на площе перед Белостоцким лялечным театром. Уваход вольны. Ранее Белостоцкий лялечный театр пропонує юным глядачам спектакль «Соловей», пьеса по водле казки Ганса Христиана Андерсена. У своей истории про Соловья и китайского императора Андерсен поднимает питание про природу богатства, и он сопротивляет материальное богатство и уладу отчуванию прихожости и духовного богатства. Главный Соловей ведомый своим уникальным спевом, який характеризуется тем, что николи не повторяет одной же проспеванную мелодию. Его песни постоянно развиваются, каждый раз отражаючи сердце слухачоу. Спектакль начнется о 16-й године.
1: Белосток и Подляш.

0: Спадарства протягнем знакомиться с материалами наших корреспондентов. Наступный будет присвечен тому, что в Израиле парламент подтримал в первом читании уластный самороспуск. Для многих белорусов это может гучать незвычайно. Депутаты сами вырашают лёс парламенту Украины, але менавіта так працует система, у якой разные органы улады могут вплывать один на одного. Белорусский активист в Израиле Борис Балте лічыць, что менавіта такой самостойности державных институтов сегодня не стае Беларуси и расповедая про особливости Кнессета, израильского парламенту.
1: В Израиле в основном парламент сам себе распускает, редко когда выборы отбывались менавіта в конституционный термин. Але в этот раз это самороспуск, и он не имеет такого сплива значения, бо выборы так повинны были отбыться у кастрычніку, а калі адбудзецца самароспуск, то яны прыйдуць у верасні, ну, на месяц раней. Асабістага значэння не мае на месяц раней ці на месяц потым, як скончыцца яго канстытуцыйны тэрмін. Цікава сама ідэя.
2: Крызіс у ізраільскім парламенце і кнесеце звязаны з канфліктам унутры кааліцыі, у тым ліку вакол пытання вайсковай службы ультраартадоксаў. Гэта сапраўды глыбінная праблема ізраільскага грамадства, ці хутчэй палітычная, тэхнічная спрэчка?
1: Ну, это одна из причин внутрикоалиционный кризис помеж правыми и ультраортодоксальными партиями. До речи, больше всего это партия как раз Литваков. И новое духовное керовництво, порушенный статус-кво об тем, что учни ультраортодоксальных религийных училищ ешив не будут закликаться на службу, что это было так зроблено в первые годы незалежности, и так было все годы. Але вось в опошние годы так и идем такий великий тиск з боку левых, з боку російськомовних, як сенсу ад іх військової служби не будзе, бо так історично склалося, що войска – це такий інститут светско-традиціоналістського соціума. А ультрарелігійні люди, вони живуть у абсолютно іншому соціумі, і коли вони будуть служити у війську, ну, це буде проблема для усіх.
2: У любом випадку, навіть при саморозпуску у Ізраїлі парламент застається, і він може відправити себе на вибори, коли немає стабільної більшості. У Білорусі після 1996 року парламент фактично втратив можливість впливати на виконавчу владу, тому справді викликає крихи здивування всі ці новини про те, що парламент може саморозпуститися. Наскільки важна для держави така система взаємного контролю поміж інститутами?
1: Ну, в Беларуси вовремя нема парламента, как институт. Формально он есть, реально его нема. Палатка не может лечиться парламентом, бо она просто штампует решение, которое им присылает Лукашенко. Первый Израиль – парламентская республика. И парламентские выборы – это один агульно-державные выборы у Израиля. Есть еще выборы мясцовые. Есть два типа выборов, куда ходят люди голосовать. От раскладки сил в парламенте залежит стоя, який будет урад. Хто зможе сформувати з політичних сил, яка пройде у парламент, зможе сформувати коаліцію, яка це буде коаліція, як поміж іншими партіями, які войдуть у коаліцію, будуть поділені портфелі, і яка буде політика цього нового уряду. У залежності від того, які партії пройдуть, які партії трапять у коаліцію, скільки вони наберуть мандатів. Це вельми велике значення має, відрознення від Білорусі, де парламентські вибори, ну, це просто схоже на те, що було в Совєтському Союзі, коли вибирали Верховний Совет, але це не мало великого значення.
2: Окрім цього, днями в Ізраїлі обрано новий державний контролер. Які повномоцтва має ця посада, і чому вона лічиться незалежною від уряду? Бо, наприклад, по Конституції Білорусі 94-го року існувала сапраўды контрольна палата, справаздачна парламенту, якая пасля перасла ў камітэт дзяржаўнага кантролю. Але пэўна ж ёсць розніца, калі мы кажам пра сістэму кантролю над уладай і сістэмай кантролю самой улады.
1: Так, в Ізраїлі обраний новий державний контролер, праз місяць він заступає на свою посаду. Були скандали, бо обраний чоловік, який лічиться, що виходить адвокат, який виходив у коло наближених до Нетаньяху людей, за гэтага позиція почала кричати, як суд відмінив це рішення. Державний контролер справді має можливість контролювати, перед ним відкриваються усі двері, державний контролер кожен год випускає свій отчет об тим, що відбилось у державі, і плюс до гэтага він пише свої коментарі, які мають значення, які друку які обмірковують, які можуть бути неприємні у владі вельми часто. При тому, що є ще люди, які лічать, що треба навіть повелічити повномоцтва державного контролера, що його мало повномоцтва, що треба, щоб він не тільки друкував і свої коментарі, і реальні лічби того, что есть у державе, кольки у державе грошей, на что были страчены гроши, кольки потрачается на войско, кольки потребно, как вытрачалось на войско, на эдукацию, социальные потребы. Это, конечно, отрознится от Беларуси, где сопроводы снова контрольная палата по Конституции 94 года и, наверное, после переворота 96 года контрольная палата, как незалежный орган, была ликвидована и был утворен при президенте комитет держконтроля, который залежен абсолютно от президента. Вот, конечно, такая ситуация это ненормальная, что контрольная палата вовле должна быть незалежной от всех. А тут и она прямо подпорядкована непосредственно особе президента. У новой вольной Беларуси контрольная палата должна формоваться парламентом, и кандидату на посаду старшини контрольной палаты и аудиторов контрольной палаты должна представлять, на мою думку, парламентская оппозиция.
2: И, кроме этого, 2 червня посаду керовника МОСАД официально занял Роман Гофман, который походит как раз в Беларуси. Але питание навод не его белорусским походжением, а как в Израиле организованный гражданский контроль на спецслужбами. Чому варто повучиться Беларуси для будущего периода?
1: Есть парламентский комитет по справах обороны и замежных справ. Ему так само открыты все двери. Это парламентский комитет лишится самым первым комитетом, комитетом из всех комитетов. И вот то, что я сказал, после выборов, в залежности от выников выборов, вырашается, кто войдет в урад, який займуть посады, так само вырашается, и кто, например, займе посаду старшини этой комиссии. Это лишится комиссия номер один из всех комиссий. И тому, напевно, в эту комиссию николи не берут, например, депутатов из арабских партий.
2: Колесик это подсумовать. Роспуск парламента в Израиле, призначение нового державного контролера и замена керовника разведки. Який головный урок для белорусов может вынести израильского опыта державного будовництва?
1: Демократы на вельми тяжко. Демократы часто вельми идея со спречками, с криком, с лямонтом. Але яна лепше не демократы, чем коли некий один аутократ будет вырашать для вас абсолютно все, навод по вашей воле.
2: А вы стекалось на израильцев из один из украинской рады, насколько она наближается до израильского парламента? И как протопарламент, который вышел на европейском опыте?
1: Абсолютно не координационная рада, это смех. Сами удельничаете в выборах, а вы сами вы их проводите. Что это за демократы? Это не демократы. И то, как, сколько за их проголосовало. 5000 пришло, на опошних выборах было 6000, тогда уже лечилось это катастрофично мало, тут уже 2000 пришло. И тут удельничают все политические силы. А кого мы бачили? Тут мы бачили одного Латушку там и все. А где там иншие, где там Северынец, где ты же люди Тихановской, где ты же там Бабарыкинцы там и все иншие, кто так любит 2020 год. Не працующие демократы, или она скончивается выключно выками на трибуне и ничем иншим, это самая лепшая глеба у свете для прихода диктатуры.
0: Повод для Бориса Балте менавіта незалежный парламент, контрольные органы и механизмы нагляду за спецслужбами робить любую державу устойливой, незалежно от того, кто сегодня находится в уладе. Праз 5 хвилин на нашей хвале политхит с Виталем Цыганковым.
3: Радиорация. Мы

0: У музея памяти Сибіру у Беластоку выступил российский письменник, публицист и доследчик советской спадщины Сергей Лебедев, который стал живе в Немеччине. Белорусскому читачу он вядомый дякуючи перекладам, которые друкавалися на сторонках литературного часопіса «Дієслов». Творы Лебедева, присвеченные памяти про советские репрессии и наступствы тоталитаризму, неодноразово раила гэтыя тексты до читания Нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич. Про то, чему отсутность отказности за злочинствы Совету провела до войны в Украине, ці здольная сучасная Россия переасэнсаваць свое минулое, до чего варто рыхтаваться краинам, якія мяжуюць з РФ. Сергей Лебедев распавядае у программе «Гость рации», гутарку вядзе Ольга Сямашка.
1: Гость рации.
2: Господар Сергей, добрый день. Какие ваши уражения от пребывания у Белостоку, у Польши? Эта краина находилась только часово под советской оккупацией, а ли до этого считывается то, что мы, в принципе, бачим в Беларуси, в России, у словах, у мифах, у мове. Как вам бачится это все? Какие, может быть, актуальные питания прогучали под час лекции?
3: Ну, мне вообще кажется, что Польша довольно хорошо все-таки понимает, что такое был советский режим. И вопрос не в польском понимании, а вопрос в том, как это понимание транслировать, так сказать, западнее, да, чтобы оно не оставалось географически лимитированным в польских границах, для того, чтобы был язык и были мосты, для того, чтобы, не знаю, в Испании, Италии или Франции люди действительно понимали, что такое был это оккупационный режим.
2: Пасля лекцыі вы шмат казалі пра савецкую акупацыю, пра рэпрэсію тыя часы на розных землях і указалі на тое, што не адбылося неабходнага пераасэнсавання таго, што было. Як вы лічыце, у які момант варта было б гэта зрабіць, які фактычна зараз упушчаны?
3: Слушайте, ну, в канцы 80-х, начале 90-х был момент очень открытый. И на самом деле былі довольно разныя тэндэнцыі внутрі ліберальна-демократычнага сообщества, в том числе довольно радикальные. Те, кто требовал полного распуска КГБ, те, кто требовал сделать из Лубянки музей советских преступлений. Проблема в том, что победил некий мейнстримный дискурс, который все-таки предполагал некоторый компромисс с государством. И там есть довольно интересный разрыв, потому что по итогам социологических опросов, которые в тот момент проводились, они были уже свободными, более половины населения России на тот момент выступали за наказание советских преступников в той или иной форме. От юридического до административного, то есть лишения права занимать некоторые посты и так далее. Более 50% – это огромный общественный запрос. Либерально-демократический ответ на этот запрос оказался нулевым. Это не панацея. Юридическое преследование, опять же, не панацея. Но здесь мы можем говорить о том, что не было не дано никакого ответа вообще на этот запрос. И более того, это отсутствие ответа до сегодняшнего дня не проблематизируется, не осмысляется самими участниками тогдашней, да, тогдашней политической борьбы.
2: Коли вспоминать ты 80-90-е годы, то упоминается, например, тот же самый часопис «Огонек», який доходил из квартиры Беларуси, и там, по-моему, уже было зроблено все. Там были расповеди про репрессии, были дзённики сосланных у Сибир, было вынищение фактично культа Сталина, было рассказано про деяния Политбюро. Чему все ж таки не отрымалося? Нет, был такий же процесс денификации, как, например, у Германии.
3: Опять же, потому что был поставлен вопрос о памяти о жертвах, но не был поставлен и реализован вопрос об ответственности преступников. И довольно забавная история с журналом «Огонек», который очень показательна. Я тоже его помню, 80-е годы. Я был довольно маленький, но все равно это ощущение, как семья его ждала, как там была эта правда. Но есть довольно странная ложка дегтя в этой истории, да, вы помните, это был Виталий Коротич, главный редактор, которого идеализировали. Сейчас, по материалам открытых архивов КГБ, мы знаем, что Коротич был многолетним, очень известным и испытанным агентом КГБ. Еще начиная с ранних 60-х годов, он сыграл огромную роль в дискредитации украинского национального движения, то есть не движения времен Второй мировой войны, а украинского диссидентского движения. И в этом смысле мы видим, как в этой игре и в этих, как бы, да, дискуссиях о памяти реализовывались эти красные линии. То есть память о жертвах, да, и КГБ, и советское государство в поздние 80-е годы вполне положительно к этому относились. И в некоторых случаях первые памятники жертвам репрессий устанавливались с помощью КГБ. Но одновременно они требовали никакого разговора об ответственности, никакого называния имен преступников, никакого открытия архивов. И, к сожалению, именно по этой формуле жертвам, да, преступников не называем, и память этой сложилась.
2: И все равно для поколения, которое выросло на часописи «Огонек», которое бачило на своей очи повставание незалежной Белоруссии, повставание, в принципе, незалежной России, которая так само кинулась на Запад, телемост был США, СССР, все же таки было не шоканным, когда у Белоруссии под Минском завелась так званая линия Сталина, и тогда подавалось это... Может быть, это такая разовая акция у обмежеванной просторы. Зараз мы назираем, что, например, у той же России культ Сталина стал полновартостной культурно-исторической изъявой. Про Сталина кажут на державных концертах, кажут у научальных установах, и он активно уваходит в жыццё сёння. Не глядячи на то, что еще живое поколение, которое помнит, что всё-таки он названный одним из главных злочинцев у справе массовых репрессий на территории, которую охопливал Советский Союз.
3: Это, конечно, некий симптом, и некий показатель, что по России множатся Сталины. Да? Довольно часто это выставляется как некая инициатива на местах, инициатива коммунистической партии, инициатива еще кого-то, но они просто множатся. Но я бы не фокусировался так специфически, да, на фигуре, ну, то есть на этом присутствии, как будто это некий магический эффект. Это лишь... симптом и свидетельство того, что возвращается представление о всевласти государства, о том, что оно властно над жизнью и смертью своих подданных. В этом смысле не надо переоценивать символическое. Да, мы можем говорить, там, надо убрать Сталина, надо вернуть Сталина, но проблема в том, что Сталин жив в каком-то смысле практиках, да, потому что сегодняшняя война России против Украины – это самое кровавое, что происходит на этих землях со времен Второй мировой войны. И она, конечно, по своей безжалостности, бесчеловечности с российской стороны, именно сталинская. Когда Россия применяет зимой дальнобойное вооружение, чтобы заморозить украинские города, или применяет вооружение, чтобы прекратить экспорт зерна или подвоз, да, за этим, конечно, встает призрак Голодомора. Да, когда целую нацию, да, пытаются поставить на колени. И в этом смысле Сталин и сталинизм живы в масштабе преступлений, в масштабе крови, в масштабе какой-то бессовестной циничности, с которым это совершается.
2: И вы весь час повторяете, правда, что война в Украине является следствием беспокаранности тех злочинцев, кто здесь снял репрессию в советские часы. А коли уявить, как бы выглядала идеальная картинка, что это могло отбыться, какое персонсование, какое покарание, это был бы Нюрнбергский процесс номер два. Что это?
3: Есть огромный вариант, огромное разнообразие, то, что называется transitional justice measures. Они могли быть полными, частичными, поздними и так далее. Но, во всяком случае, да, их база – это открытие оперативных архивов, то есть те, да, раскрытие имен тех, кто сотрудничал с властью. И, самое главное, запрет на занятие позиции власти в государственной системе для функционеров системы бывшей. То есть при всем ужасе, как бы, ну, не при всей... При всей неполноте того, что было сделано в Восточной Германии, например, согласно немецким законам, бывший полковник Штази не мог бы занимать высокие государственные посты в Новой Германии. Просто невозможно. Запрещено. Нельзя. Он мог пойти заниматься бизнесом, он мог пойти делать еще чего-то, он мог бы быть даже депутатом, но он не мог бы быть президентом государства.
2: Ну и маючи такий намек на Володимира Путіна, не могу вас не спитати, як би ви обозначили державний строй, який зараз панує в Росії, і наскільки моцно зараз КГБ упісана агулому державну владу?
3: Ну, КГБ на самом деле есть, как бы, да, государственная структура на сегодня, КГБ, ФСБ, их присны. Здесь довольно важно понимать, что тот выбор, который был совершен в 2000 году, я думаю, что тогда россияне голосовали вполне искренне за Владимира Путина, это не были фальшивые выборы, он был самым худшим из всех возможных. Потому что офицер КГБ – это не просто профессиональный параноик, это человек, который выращен и воспитан в очень определенной системе понимания мира. И в этой системе у людей нет субъектности, у них нет свободной воли. В их представлении сотрудников КГБ никто не может действовать, потому что их достоинство ущемлено, потому что люди хотят свободы. В понимании сотрудника КГБ всегда кто-то будет стоять и дергать за ниточки. Все организовано, все все кем-то проплачено. За всем стоит кто-то другой. И в этом смысле Путин не может читать политическую реальность. Он не может понять, почему случился первый Майдан. Потому что люди устали от своего коррумпированного правительства и так далее. И именно этот взгляд на мир предопределяет и предопределил всю цепочку последующих событий и всю цепочку преступлений.
2: И как вам кажется, будущее России на сегодня? Это все-таки затяжная война в Украине, это третья светная война. А может быть, можливый мир и справедливость, якая будет охупливать великие исторические промежки часа?
3: Это невероятно. То есть, смотрите, Россия сейчас стремительно движется в сторону прошлого, а не в сторону будущего. И это не просто слова, это действительно погружение в архаику. Мы видим, в каком состоянии возвращаются из российского плена украинские солдаты и солдатки. Их пытают систематически. Это варварство, возведенное в систему. Это послание украинского общества. Да, мы хотим вас сломать и лишить духа. Такая массовость пыток, которые видны миру, потому что они потом выходят и несут знаки этих пыток на своих телах. Это действительно возвращение в 1937 год, год большого террора. Это не имеет того масштаба, но это имеет ту же глубину погружения в первобытность, в архаику. И в этом смысле, прежде чем говорить о каком-то будущем России, мы должны понимать, что она падает в прошлое, и этот лифт не останавливается. И прежде чем говорить о будущем, нам надо говорить о том, как нам предстоит возвращаться хотя бы на уровень настоящего, да, на уровень настоящего момента. И это только отправная точка для разговора, для понимания, потому что на самом деле даже российское либеральное сообщество, оно пока не хочет понимать масштаб этой архаизации, масштаб этого ужаса.
2: Решишь, почему российская интеллигенция так и не смогла спынить авторитарный режим?
3: Ну, это большой вопрос, могла она или нет его остановить, но она не хотела понимать степень действительно опасности. Потому что, ну, все всегда, как правило, говорили, ну, это болезнь в легкой форме, то есть Путин – это исключение, ну, это как-то пройдет, да, хотя это была болезнь в очень тяжелой форме, как мы сейчас видим. Но видите ли, когда ты признаешь, что ситуация критическая, это требует действий. Причем не просто каких-то, да, перформативных действий, еще чего-то, это требует, ну, жизнь на это положить, да. А когда ты говоришь, что это... Ну ладно, это так, это ничего. Ну, бывает, это такие там рецидивы, но они пройдут. Это позволяет тебе, с одной стороны, как бы поддерживать свою оппозиционность и так далее. Но, в общем, на самом деле ничего не делать и жить своей жизнью. И это довольно тяжелый выбор, который... Не тяжелый, это довольно такой, да, очевидный выбор, который, к сожалению, наше либеральное сообщество сделало в пользу преуменьшения действительной опасности.
2: Пане Сергій, зараз ви ведете життя, яке, в принципі, нагадує життя і білоруських мігрантів у вигнанні. Ви живете не у своїй рідній країні, але активно працюєте, пишете книги, які примушають думати, які перекладають у тому ліку на українську мову, їх читають під час війни. Як ви бачите далі свою місію? Хоча б і у вигнанні.
3: Називайте речі своїми іменами, да, говорити о том, какова дійсна опасність, да, говорити о том, що дійсні жертви і дійсні люди і культури, язики, хто нуждається в защиті і помощі, це не росіяни, це українці, українці. Тому що українські писателі, писательниці гибнуть на фронті. Українська культура уничтожається систематично. Да, і росіянам слідово бути дуже осторожними в тому, як вони требують для себе помощі або підтримки. Понимати дійсну ієрархію, хто нуждається зараз в помощі і підтримки. І працювати одновременно над тем, чтобы оппозиционная Россия перестала быть исключительно русской, чтобы была разрушена монополия русского языка и русской культуры на репрезентацию России в мире, и для того, чтобы те люди на Западе, которые говорят, надо разговаривать с Россией, понимали, что Россия – это не только русские, для того, чтобы этот колониальный имперский канон наконец пал, и, может быть, в этом была бы дверь будущего.
2: І коли прозважати над тим, як країни-сусідки з Росії змогли вирватися з совєтської спадщини, за тим годі в Білорусі мали протести, казали про те, що Росія могла увести війська, тому протести були так легко задушені. Мова України трималася, хоча і праз війну, але, в принципі, дорватися від постсовєтської простори. Як ви думаєте, чому в Білорусі так не трималося?
3: Я не спеціаліст по Білорусі, я думаю, що тут уместно було б спросити о самих білорусів. Але я можу сказати одне, що в России, к сожалению, протесты такого масштаба, к как это было в Беларуси в 2020-м, непредставимы ни тогда, ни ранее, ни позже. Мы можем только пожелать белорусской нации, которая, кстати, показала, насколько она ценит свободу, чтобы эти протесты были не последними. И однажды возникла действительная независимость от России.
2: И как ведется праца с перекладами ваших книг на иншие мовы? Где шакать презентация может быть у Белостоку?
3: Посмотрим. Это мой первый, к сожалению, очень короткий визит. Я думаю, что не последний. Одна из моих книг переведена на белорусский. Я думаю, что это, может быть, самый дорогой для меня перевод. Потому что мне очень важно, чтобы и в Беларуси, и в Украине, и в Грузии, и в Армении книги, мои тексты существовали не через их русскую, да, инкарнацию, а именно в переводе. Это знак уважения, знак признания того, что да, мы не можем, опять же, все читать через русский язык.
2: Дякую великий спадар Сахи за размову.
3: Спасибо взаимно.
0: Гость рации. С гостем рации, российским письменником и публицистом Сергеем Лебедевым, коммуниковала Вольга Сямашко. Про 5 хвилин на нашей хвале прогноз на дворье. И сразу по им новины спорту.
1: Радио Рация.

0: В гандболі. Учора, 3 червня, у четвертому матчі фінальної серії Мешков Брест зустрікався зі столичним СКА і перемог у Мінську з ліком 32-23. Виніковий лік у серії став 3-1. Мешков Брест оформив чемпіонство і у 17-й раз у своїй історії завоював трофей. Раніше Мешков Брест становився чемпіоном з 2004 по 2008 і з 2014 по 2024 роки. Белорусский футбольный специалист Вадим Скрипченко стал головным тренером кыргызстанского клуба «Дордой». 3 червня президент клуба Аскар Салымбеков официально представил специалиста команде и супрацовникам клубной академии. Погоднение со Скрипченком различено до конца бягучего сезона. Попередний наставник команды Владимир Сала протягнет працу в тренерском штабе у якости ассистента. После 11 туров «Дордой» набрал 10 очков и займает 12 место в турнирной таблице. Попередним местом працы Скрипченки был молдавский «Шериф». Немецкий экономист Йоахим Климент опубликовал прогноз на чемпионат света по футболу 2026 года, основанный на его властной математической модели. По воле разлику специалиста, титул завоює сборная Нидерландов. Ранее статистическая модель Климента тройче запар беспомылково визначала будущего чемпиона света. Германию в 2014 году, Францию в 2018 и Аргентину в 2022. Система так само смоделировала ход усяго будущего турниру. По воле разликов, Англия дойдет до полуфиналу, где соступит з Португалії. У другому раунді плей-офф прогнозується сенсаційна перемога Японії над Бразилією, а так само виліт Шотландії від Повднєвої Кореї. Для складання прогнозу модель улічує шерех факторів – кількість насельництва, узровень економічного розвиття країни, кліматичні умови і позицію зборної у рейтингу FIFA. Сам Клімент позначає, що першопочатковою метою дослідження було показати прозмірну самовпевненість експертів при прогнозуванні спортивних подій, де не менш важливу роль відігрує звичайна удача. Футболку сборной Бразилии Пеле с финалу чемпионата света 1958 года супрать Швеции выставят на аукцион у Нью-Йорку 16 липня, поведомил The Guardian. Чекается, что форму бразильца с переможного финалу чемпионата света 1958 с номером 10 продадут больше, чем за 6 миллионов долларов. У тим матче с ликом 5-2 я оформил дубль и принес команде первый титул чемпионов света. Агулом на тим сусветном першинстве Пеле, якому тогда было 17 годов, визначился 6 голами у 4 матчах. Після гульні футболіст дав свою футболку партнеру по команді Діді, у якого вона заставалася до 1993 года, коли її передали у музей спорту Санта-Роза у Бразилії. Уже у 2004 році футболку продали на аукціоні за 59 тисяч фунтів. Белорусская первая ракетка сусветного теннису Арина Сабаленко не смогла пробиться в полуфинал открытого чемпионата Франции Ролан-Гарос. У 1/4 финалу она проиграла 25-й ракетке из России Дияне Шнайдер с ликом 1-2, 6-3, 5-7, 0-6. Для Сабаленки это первый оборанок с лютого 2024 года, когда она так само с нулем проиграла вырашальный сет Донни Векич на турнире у Дубае. Усего белоруска 18-й раз отримала оборанок на профессийном узровне, 14-й на узровне WTA. В этом матче Сабаленко проиграла 10 геймов запар с лику 5-3 у другим сете. И она не трапила в четверку наимощнейших на турнир Великого Шлема у первой News US Open 2024. Менавито тогда у Арины начался отрезок с 6 запар трапляния у полуфинал. Далее у полуфинале Ролан-Гарос Шнайдер сгуляет с полькой Майей Хвалинской, якая пробилась из квалификации. У другим полуфинале сгуляет украинка Марта Костюк и россияка Мира Андреева. Летом Сабаленко дошла до финала Ролан-Гарос, где соступила американцы Коко Гауф. У Лиде у 5-й матче финальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу Гродно 93 перемог Минск и завоевал 10-й чемпионский титул. Нагадаем, что ранее у межах финальной серии жаночего чемпионата Беларуси так само городенская Олимпия перемогла Минск с ликом 3-0 у серии. Таким чином две команды с Гродно выиграли чемпионат Беларуси в 2026 году. Такий городенский баскетбольный дуплет отбылся у першиню с 2004 года. Ну а это были спортовые новины на этот час. Жадаю вам сегодня новых перемог, а об развитии под у світі спорту у черговому випуску на хвалях Радіо Рація.
1: Спорт Експрес.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Фельетон рации.
2: У Беларуси почались школьные каникулы. Самый час подводить выники навучального года. И яны, треба признать, ураживают. Правда, не поспехами, а масштабом провалу. В 2025-2026 навучальном годе у Минску училось около 223 тысяч школьников. Из них по белоруску только 3912. Меньше за 2%. Тобок навод не уваходить у статистичную хибность. Фактично, это уже не адукационная политика, а статистичная экзотика. И откуль школьники будут ведать белорусскую мову, коли все вокруг по-русски? Телебачение, книги и школа. И нават бабуль и дядуль у вёсках практично не засталося, якія б могли научить белорусской мове. Русификация сегодня уже не выглядит, как некая особная державная кампания. Она стала натуральным станом системы. Настолько натуральным, что белорусская мова у нас на Беларуси начинает выглядеть выключением. Ситуацию погоршает и то, что многие белорусские книговыдавцы были вымушены закрыться альбо эмигровать. То есть дотычить и белорусских письменников, и культурных деячов. Съехали и многие белорусскомовные семьи. У вынику звужается не только простора ее выкрыстания, але и кола людей, которые могут передавать белорусскую мову наступным поколениям. Тому ситуация выглядает соправды патовой. Коли сегодня у столицы краины по белоруску научается меньше за 2% школьников, то завтра питание будет уже не у тым, как поширить уживание белорусской мовы, а у тым, как заховать хотя бы ее теперешние позиции. Тому, коли Министерство адукации захоча подвести выники своей працы у сферы белорусской мовы, оценку можно не шукать долго. За такий выник смело можно ставить одинку.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 у Польши.
3: Литва заявила про готовность принять американскую ядерную зброю. Следственный комитет проводит проверку по факте массового отручивания дошкольников в Борисове. У Барановичах проводят учения милиции по спынению массовых беспорядков с использованием зброи.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Святая мша распочинается у этой хвилины ля головной катедры города Белостока у гонор свята Божьего тела. Это свято, подчас якого верники публично свечать свою веру у живую присутность Христа у Евхаристии, той бок у святой коммунии. У Польши этот день один из самых важнейших религийных свят. У Белостоку после святой мши верники пройдут улицами центра города от рынку Костюшки по улице Липовой до костела Святого Роха. А в Украине 4 червня означается День ушанования памяти детей, которые загинули у выніку збройной агрессии Российской Федерации супроть Украины. Эта памятная дата была установлена у 2021 году, и она присвячена ушанованию памяти неполнолетних ахвяр войны. Особливость этой даты у тем, что она связана с конкретными трагичными подеями войны после 2014 года, а после початку полномасштабного уварвания у 2022 году набыла еще больш символічнае значэнне. Памятныя мерапрыемствы праходзяць штогод ва Украіне і за яе межамі. У гэты дзень праводзяцца акцыі памяці, хвіліны маўчання і іншыя ініцыятывы, мэты якіх ушанаванне загінулых дзяцей і падкрэсліванне неабходнасці абароны дзяцей ва ўмовах узброеных канфліктаў. Литва уже ведет официальные переговоры с Вашингтоном на кунт махчимого размещения американской ядерной зброи на своей территории. Про это журналистам поведомил министр национальной обороны Роберта Скаунас. Выдание Financial Times на этом тыдне так само поведомило, что американские чиновники ведут переговоры об размещении ядерных боеголовок и бомбовиков Украины на усходнем флангу НАТО. Американская ядерная зброя теперь заховывается на войсковых объектах у Немеччине, Бельгии, Италии, Турции, Нидерландах и Великобритании. Однако, по поводу информации Financial Times, США разглядают сценарий размещения ядерной зброи у тех европейских краинах НАТО, которые до этого не удельничали в этой программе. Этот крок закликан переконать схаурусников у тем, что скорочение звичайной войсковой поддержки с боку Вашингтона не ослабит их безпеку. Как поведомляют три границы выдания, говорка идет про размещение американских самолетов, здольных нести ядерные заряды. Израильский парламент Кнесет подтримал у першем читании уласно саморозпуск. Саморозпуск. Белорусский активист у Израиля Борис Балтей личит, что махчимость парламента самостойно уплывать на политический процесс является одним из ключевых элементов демократии, якого сегодня не хапает Беларуси.
4: Это вельми великое значение мае. Подрознание от Беларуси, где парламентские выборы, это просто схоже на то, что было в Советском Союзе, когда выбирали Верховный Совет, или это немало великого значения. Парламент, там, она просто штампует решение, которое им присылает Лукашенко. Первый Израиль – парламентская республика. И парламентские выборы – это один агульный державный выборы в Израиле. Есть еще выборы местные.
3: Отповедно Балте прокомментовал недавнее призначение нового державного контролера Израиля. На думку белорусского дзяяча, это нагадывает про институты, которые існавалі у Беларуси у початку незалежности, але были страчены после конституционных изменений 1996 года.
4: После переворота 1996 года в Беларуси контрольная палата, как незалежный орган, была ликвидована. Державный контролер сапраўды мае магчымасць контролировать, и перед ним открываются все двери. Державный контролер каждый год выпускает отчет о том, что отбылось в державе. И плюс для этого он пишет свои комментарии, которые могут быть неприемные у Ади вельми часто.
3: Балте означает, что нават после недавнего призначения нового керовника израильской разведки Масад Романа Гофмана, який мае белорусские корани, спецслужба не застанется поза межами громадянского контроля. При Кнесете працует специальная комиссия для нагляду за спецслужбами. Следственный комитет проводит проверку по факте массового отручивания дошкольников у Борисове. Будет дадена криминально-правовая оценка того, что отбылося. Министерство аховы здоровья и эдукации будут проводить отповедные санитарно-супрать-эпидемичные мероприемства, говорится у поведомления Генеральной прокуратуры. У релизе означается, что 2 и 3 червня у приемное отделение Борисовской центральной районной больницы с прикметами харчового отручивания доставлено 29 29 дзяцей, выхаванцаў розных установ адукацыі горада. Галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Менскай вобласці Александр Тарасенка паведаміў, што сітуацыя стабільная, дзеці знаходзяцца ў здавальняючым стане. Адмыслоўцы працуюць у Барысаве, каб мінімізаваць рызыку распаўсюджвання вострых вантробных інфекцый. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 18 до 20 градусаў цяпла, ападкаў пакуль не назіраецца, але магчымыя невялікія дажджы да навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература паветра складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, на берасцейшчыні крыху цяплей да 24 градусаў цяпла, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановныя, вы слухаеце дзень з рацыі. Сёння 4 чэрвеня, чацвер. Шчыра жадаю, каб дзень гэты надалей падараваў выключна прыемныя эмоцыі, плённай працы, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадаю беларуская радыё рацыі. Я Кірыл Малахоўскі, сёння з вамі ў студыі. Мне асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Далучайцеся да нас, паважаныя, заставайцеся з намі, будзем разам бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карыснай інфармацыі. Бессмяротная Байла Марена ўжо гучыць на вольных хвалях, далей нас чакаюць Паліна Рэспубліка, Алеська Моцкі, Шокінг Блю, Мутная Вока, Анастейша, Наві Бэнд ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвілінкі прагучыць перадача з архіва Нілы выканання Яна Мордання, ён ўжо палістаў тыднёвік спецыяльна для нас. І шмат іншай карыснай інфармацыі, як я ўжо казаў наперадзе, заставайцеся з намі.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Европейские краины распрацовывают план долучения России до перемоваў. У Барановичах проводят учения по спынению массовых беспорядков с выкарыстанием зброи. У Мазыры провели пиратрусу активиста диаспоры за удел у акции «До дня воли у Польши». Про гэта и да іншы навіны праз 5 хвілін расскажа Анжаліка Ляльковская. Дачакаемся разом.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 13-я година Беларуси, полдень у Польши.
3: В Украине ушановали память детей, которые загинули у вынику войны. Краины Евразвязу закликают узмацнить визовые обмежования для россиян. Анджей Пачубот расповел, как зневоление поплывало на ягоную семью.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Президент Украины Владимир Зеленский поведомил, что с початку полномасштабного российского уварвания в Украину загинули уже больше за 700 детей. Поводле слов керовника державы, это только официально подтвержденные выпадки, и реальная колькость ахвяр может быть большей. Сегодня в Украине отзначается Международный день невинных детей, ахвяр агрессии. Першопочаткова дата была присвечена памяти детей, которые загинули або потерпели у вынику российско-украинской войны, что протягивается с 2014 года. Однако после початку полномасштабного российского уварвання у лютым 2022 года гэты день набыл особливое значение для украинского грамадства. У гэты день в Украине проходят жалобные и памятные мероприемства, хвилина молчания, выставы, акции, набоженствы. У многих городах символом памяти становятся звоночки, мягкие цацки и іншыя дитячие речи, которые нагадывают про загинулых детей. Для украинцев гэта не свято, а менавіта день памяти и смутку, присвечены самым молодым ахвярам войны. Европейские страны закликали узмацнить визовые обмежования для граждан России. Как поведомляет немецкая хваля, отповедный лист накировали представники 11 держав. Сярод подписантов – Швеция, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, а так само Норвегия и Исландия. И они лічаць, что страны Европы повинны выпрацовать больше жорсткий и одинный подход до выдачи шенгенских виз граждан России. Авторы листа означают, что в 2025 году россиянам было выдадено около 500 тысяч шенгенских виз для туристических поездок. На их думку, недопущально, как российские туристы отпочивали на европейских курортах, покуль Россия протягивает войну супроть Украины. Подписанты так само пропонуют обмежевать выдачу шматразовых виз и узмацнить контроль за уездом у шенгенскую зону былых и дейных российских войскоцев, которые могли удельничать у войне супроть Украины. Маршалок Подляжского воеводства выступил с заявой про необходимость особливого статуса для помежных регионов Евразвязу, которые сутыкаются с наступствами геополитической напруженности сбоку Беларуси. Такая заява прогучала на фоне запрошения Польши до удела у ключевых перемовах у Берлине перед саммитом НАТО. Политолог Александр Фридман означает, что Подляжье все больше разглядается как единая простора безпеки Европейского Союза и НАТО.
4: Территория Беларуси, белорусское войско для агрессии супротив Украины, она может быть выкорстана для агрессии и провокации супротив той или иной страны НАТО, Польша або Литва. Так что в этом смысле Подляжье, как помежный регион, так само отрымливая особливую увагу. И я думаю, что этот тренд на полный час ставает.
3: Особный эксперт звертая увагу, что Беларусь застается наиближайшим союзником России и крыница потенциальных рызык эскалации на усходнім флангу НАТО, што непазбежна ўплывае на рашэнне ў Берліне і Брусэлі, ды на будучым саміце Анкары.
4: Уцягванне Беларусі ў вайну, больш актыўнага выкарыстання беларускай тэрыторыі, украінскі бок сістэматычна на гэта ўвагу, што там ёсць ідзе падрыхтоўка, што можа нешта адбыцца менавіта з беларускага напрамку. Дзякуючы вось гэтай напружанай сітуацыі, Беларусь паступова ізноў трапляе ў фокус увагі.
3: Саммит НАТО запланаваны на липень 2026 года у Анкары. Напередодні его чакаецца две важные подрыхтоўчыя сустрэчы. 12 червня у Парыжы збяруцца міністры обороны краін Европейской пятерки, а так само у Берліне пройдзе сустрэча лідараў Нямеччыны, Франции, Великобритании, Италии и Польши, где будут узгадняться ключевые позиции перед саммитом Альянсу. Былы политвязень и один из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджей Пачубот у интервью Polsat News рассказал про годы зняволення и то, як турма поуплывала на его життё и семью. И он отзначил, что в белорусских турмах на политвязню оказывается тиск, каб примусить их отмовиться от супротиву. Однако многие протягивают триматься, не глядячи на умовы и покарані. Пачубот подкреслил, что для его прикладом стойкости были як былые зняволені часов сталинских лагеров, так и сучасные политвязни. Особно он рассказал про особистую цену зняволення, долгую разлуку с семьей и страченные годы життя. Поводле ягоных слов, после вызволения он разом с жонкой только починает на ново учиться жить разом, бо больше больш за 5 гадоў сям'я была раздзеленая. Пачобыт адзначыў, што нягледзячы на выпрабаванне, ён імкнецца захаваць унутраную стойкасць і вярнуцца да звычайнага жыцця. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, ападкаў не назіраецца, магчыма невялікія дажджы ды навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература паветра складзе ад 20 до 22 градусаў цяпла, на берасцейшыні крыху цяплей да 24 градусаў, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, вы слухаеце «Дзень з рацыі». Сёння 4 чэрвеня, чацвер. Шчыра жадаю, каб дзень гэтай надалей падараваў выключна прыемныя эмоцыі, плённай працы, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малаховскі сёння ў студыі з вамі. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Далучайцеся да нас, заставайцеся на нашых хвалях, тым больш што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карыснай інфармацыі. Гурт IQ48 ўжо зайграў для нас, далей нас чакаюць Эшлі Сімпсон, Харлі, Юры Нестеренко, Гарілас ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны Аліс Дубавец будзе гартаць свой нагоднік, а крышачку пазней, літаральна праз 15 хвілін, прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах». Сустрэнем Ольгу Сямашку, Юрку Ляшчынскага. Як заўжды, паведаюць нам штосьці вельмі цікавае. Заставайцеся з намі.

0: Радио Рація.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: А так само на хвалях 98.1 FM у Белостоку и Городни, 99.2 FM у Берости и Белой Подляской. Вы слухаете «День с рацией», у студии Кирилл Малаховский с вами сегодня. И крыху подробязней про надворье расскажу на сегодня до завтрашний день. Сегодня умовы надворье у Белоруссии.

Беларусь будзе працягаць вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Чакаецца цёплае няўстойлівае паступленне паветранай масы. Днём у заходніх раёнах будзе назірацца ўплыў фронтальнага падзелу. Чакаецца пераменная воблачнасць. У заходніх раёнах краіны чакаюцца кароткачасовыя дажджы, у дзённы час месцамі навальніцы. Вецер паўднёвы, паўднёва-ўсходні ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература да днём чакаецца ад плюс 21 да плюс 25 градусаў. Атмасферны ціск будзе слаба падаць. Завтра у пятницу, 5 червня, на дворе в Беларуси будет вызначать активный фронтальный раздел и теплые, неустойливые поветренные массы. Чекается облачное с прояснениями на дворе, на большей части территории краины пройдут дожди, местами чекаются мощные дожди и навальницы. У нашей ранницы в особенных районах будет назираться слабый туман, ветер паўднёвай чверти умеренный, при навальницах порывисты. Температура поветра ночью складе от 9 градусов по усходе до 15 градусов по заходе Беларуси, максимальная днем складе от плюс 19 до плюс 24 градусов со знаком плюс, на Берастейшине крыху теплей до 27 градусов. Вот такое надворье нас, дороженькие, чакая на приканце бягучага працоўнага тыдню. Рабіце высновы, калі будете плановать свои перемешканні, а Джонсон Калеб протягивая наш дённый эфир.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Европейские краины распрацовывают план долучения России до перемоваў. У Барановичах проводят вучение по спынению массовых беспорядков с выкористанием зброи. У Мазары провели пиратрусу активиста диаспоры за удел в акции до Дня воли у Польши. Про гэты да іншы новины про 5 хвилин расскажет Анжеліка Ляльковская. Дочакаемся разом.

0: Радио Рация.
1: Голодзён с бородой.
2: 4 червня 1953-го нарадился Пол Самсон, британский музыка, гитарист, один со значных представников новой хвали британского хэви-металу. Самсон – псевдоним. При нарадженні Пол мел сугучное прозвище Сансон. У 78-м годе, после перееду выступов у нескольких неведомых гуртах, сформовал свою уластную команду Самсон. Гэтая команда стала наибольш ведомая першими трыма альбомами, у записи двух из яких прымал удел будучи вокалист Iron Maiden Брус Дикенс. После сыходу Дикенсона и разрыву контракта у звукозаписывальной компании популярность коллективу значно снизилась. Канчаткова Самсон распался у жнивни 2002-го, коли Пол Самсон помер от рака.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзюн с бородой», мы протягиваем. 4 червня 1961-го народился Эл Дебарш, американский спевак, удельник семейного гурта Дебарш. Гэтая команда наибольш вядомая по хитам 80-х с мягким урбанистичным гучанием. Их самая популярная песня «Rhythm of the Night» у 85-м годе досягнула первого места у ритм-блюзовым и адалт-шартах Билборда и третьего места у Билборд Хот 100, а одноименный альбом стал платиновым.

0: Радио Рація.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. В Украине ушановали память детей, якія загинули у выніку войны. Краины Евразвязу закликают узмацнить визовые обмежования для россиян. Анджей Пачубот расповел, як зневоленье поплывало на ягоную сям'ю. У студы Анжаліка Лялькоўская. Президент Украины Владимир Зеленский поведомил, что с початку полномасштабного российского уварвания в Украину загинули уже больше за 700 детей. Поводле слов керовника державы, это только официально подтвержденные выпадки, и реальная колькость ахвяр может быть большей. Сегодня в Украине отзначается Международный день невинных детей ахвяр агрессии. Першапочаткова дата была присвечена памяти детей, которые загинули або потерпели у вынику российско-украинской войны, что протягивается с 2014 года. Однако после початку полномасштабного российского уварвания у лютым 2022 года гэты день набыл особливое значение для украинского грамадства. У гэты день в Украине проходят жалобные и памятные мероприемства, хвилины молчания, выставы, акции, набоженствы. У многих городах символом памяти становятся звоночки, мягкие цацки и иншие дитячие речи, якія нагадывают про загинулых детей. Для украинцев гэта не свято, а менавіта день памяти и смутку, присвечены самым молодым ахвярам войны. Европейские краины закликали узмацнить визовые обмежования для громадян России. Як поведомляя немецкая хваля, отповедный лист накировали представники 11 держав. Сярод подписантов – Швеция, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, а так само Норвегия и Исландия. Яны лічаць, что краины Европы повинны выпрацовать больш жорсткий и одинный подыход до выдачи шенгенских виз громадянам России. Аўтары ліста адзначаюць, што ў 2025 годзе расіянам было выдадзена каля 500 тысяч шэнгенскіх віз для турыстычных паездак. На іх думку, недапушчальна, каб расійскія турысты адпачывалі на еўрапейскіх курортах, пакуль Расія працягвае вайну супраць Украіны. Падпісанты таксама прапануюць абмежаваць выдачу шматразовых віз і ўзмацніць кантроль за ўездам у шэнгенскую зону былых і дзейных расійскіх вайскоўцаў, якія маглі ўдзельнічаць у вайне супраць Украіны. Маршалок Подляжского воеводства выступил с заявой про необходимость особливого статуса для помежных регионов Евразвязу, которые сутыкаются с наступствами геополитической напруженности сбоку Беларуси. Такая заява прогучала на фоне запрошения Польши до удела у ключевых перемовах у Берлине перед саммитом НАТО. Политолог Александр Фридман означает, что Подляжа все больше разглядается как единая простора безпеки Европейского Союза и НАТО.
3: Территория Беларуси, белорусское войско для агрессии супротив Украины, она может быть выкорстана для агрессии и провокации супротив той или иной страны НАТО, Польша або Литва. Так что в этом смысле Подляжа, как помежный регион, регион так само отрымливая особливую увагу, и я думаю, что этот тренд на полный час ставает.
2: Особный эксперт звертает увагу, что Беларусь застается наиближайшим союзником России и крыница потенциальных рызык эскалации на усходнем флангу НАТО, что непозбежно уплывает на решение у Берлине и Брюсселе, да на будущем саммите Анкары.
3: Утягивание Беларуси в войну, больше активного выкрастания белорусской территории, украинский блок систематично на эту увагу, что там есть идея подрыхтовка, что может нечто отбыться именно с белорусского напрямку. Дякуючи вот этой напряженной ситуации, Беларусь поступово и снова трапляя у фокус уваги.
2: Саміт НАТО запланаваны на ліпень 2026 года ў Анкары. Напярэдадні яго чакаецца дзве важныя падрыхтоўчыя сустрэчы. 12 чэрвеня ў Парыжы збяруцца міністры абароны краін Еўрапейскай пяцёркі, а таксама ў Берліне пройдзе сустрэча лідараў Нямеччыны, Францыі, Вялікабрытаніі, Італіі і Польшчы, дзе будуць узгадняцца ключавыя пазіцыі перад самітам Альянсу. Былы палітвязень і адзін з лідараў Саюза палякаў у Беларусі Анджэй Пачобут у інтэрв'ю Polsat News расказаў пра гады зняволення і тое, як турма паўплывала на его життё и сям'ю. Ён адзначыў, что в беларускіх турмах на палітвязняў оказывается ціск, каб примусить их адмовіцца ад супраціву. Однак многие працягваюць трымацца, не гледзячы на умовы и покаранні. Пачобут подкрэсліў, что для его прикладом стойкасті были як былыя зняволеныя часоў сталінскіх лагероў, так и сучасныя палітвязні. Асобны ён расказаў про асабістую цану зняволення, доўгую разлуку сям'ёй і страчаныя гады жыцця. Паводле ягоных слоў, пасля вызвалення ён разам з жонкай толькі пачынае наново вучыцца жыць разам, бо больш больш за 5 гадоў сям'я была раздзеленая. Пачобыт адзначыў, што нягледзячы на выпрабаванне, ён імкнецца захаваць унутраную стойкасць і вярнуцца да звычайнага жыцця. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень у нашым памежным рэгіёне тэмпература паветра складае каля плюс 20 градусаў. Воблачна, месцамі магчымы невялічкі дождж. Вецер слабы, паўднёвы. Увечары тэмпература апусціцца да плюс 17, плюс 18 градусаў. Магчымы кароткачасовы дождж.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Гость рації.
1: І Кароборська Радіо Раз у четвер протягуємо наш ефір. 98.1 FM, Білостокудий Гарудня, 99.2 FM, Біра, Сервіла, Подляський, Ди, так само Тернеті, РЦ.ком. Сьогодні у нашій студії я вітаю нашого гостя, це лідер руху солідарності разом, В'ячеслав Сівчик. Добрий день, господарень. В'ячеслав, вітаю вас у нашій студії зараз.
2: Добрий день, вітаю вас, вітаю слухачів Радіо Рації.
1: Сьогодні розмову подія відома справа про білоруські справи, але між іншим. А як виглядає такий політичний день руху солідарності разом сьогодні? З якими навідами, можна кажучи, ви до нас прийшли у студію?
2: Ну, перше, я просто обов'язано був приїхати в Білосток, тому що я вельми вдячний Радіо Рації. 23 травня була вельми важлива дата для всієї білоруської нації. Це день пам'яті Юрки Моніча. Ми з 2007 року проводили акції в Білорусі, вшановуючи пам'ять цього великого білоруського героя. Починалося це все на подворку Олеся Пушкіна, Ігор Леднік. Тому вже другий год в Варшаві це відбувалося в форматі День пам'яті з Магороза Білорусь різних годів. Вельми шмат було акцій, 5. І, на великий жаль, є монополія на незалежні СМІ. Інформацію про гэта не давалі. І от Радіо Рація разом з білоруською редакцією Польського радіо адзіныя інформаційні структури, які давалі інформацію, що така акція відбудеться. Больш того, акції були вельми паспіховыя. В Варшаві відбувся практично перший опозиційний мітинг з 2020 года без удзелу, як я лічу тих людей, яких покликал до політичного життя Бабіч, ну, це відомий московський діяч, який певний час був амбасадором в Білорусі, ми «Рух солідарності разом» протест робили. Так ось, для мене було вельми велике здивлення, що про акцію вельми поспіхову, де виступали вперше Пазняк, Сіверінець, намісник старшині партії БНФ Мельшкевич, представники України і Польщі, відомі політв'язні, далі тільки знову-таки Радіо Рація і Білсат. А більше я був ошарашений іншим, що про Юрку Моніча 23 травня на угол незалежна преса не давала, тому що, я кажу, «Рух солідарності разом» робив гэтай акції з 2007 года. Паралельно нам обов'язково все-таки про эту величну фігуру незалежна преса писала, боялись згадувати нас, тому що ми завсёды були в открытую супраць ГБшной банды, а лишь хотя бы писали про героя. Тут нават Радіо Свобода, у них там є спеціальная рубрика «Что отбывается в день», забылася про Юрку Моніча, що я не лічу випадковым. Тому...
1: Сподар, що, з чим ви гэта вогулі зв'язуєте?
2: Тим, що я завсёды і казав, тому що, окрамя все іншого, так, перед апошній виборчий фарс, ён мав московскую мету, це просто замінити опозицію, і змацнився просто ГБшний контроль, називати речі своїми імёнами. І тому у нас був Сойм, 30 травня в Варшаве. И был принят вельми короткий зворот, який я хутко зачитаю, это зойме литерально одну хвилину, и просто простей будет говорить. Зворот замежного сойма руха солидарности разом до белорусов за межа. Шановные сябры, больш катастрофічнай ситуацыі, чым сёння, а ніколі не было в гісторыі беларускага народа. Той беспрэцэдэнтны тэрор і рэпрэсіі, які ёсць у Беларусі, немагчыма патлумачыць нічым іншым, як падрыхтоўкай Пуціна да трэцяй сусветнай вайны праз незаконную ўладу банды Лукашэнкі. Пры гэтым з кожным годам рэпрэсіі змацняюцца і поводле даденных Белпола репрессовано уже 500 тысяч громадян в Республике Беларусь. Репрессии взмоснились, и после 21 червня 25 года Калименску почались перемовы помеж представниками администрации президента США и А. Лукашенко. При этом и в развяз, протягивая будовать новый железный занавес для громадян в Республике Беларусь, в той же час приймаються дискусійні акти супроть білорусів в Україні і шерегу демократичних країн. І це тільки допомагає московським планам по окупації Білорусі і підрихтовці до світової війни. Абсолютна більшість білорусів ненавидить Лукашенко і не хоче воювати за вар'ятські московські ідеї. Але замість підтримки білоруський народ позбавляє суб'єктності і розглядає в якості безправного об'єкта. І практично вся політична суб'єктність білоруської нації тримається зараз на героїчних чинах Миколи Статкевича, Анджея Пачобота, інших політв'язнів, які не здалися режиму. У поневоленого білоруського народа зараз нема союзнікаў. І нават беларускія дыаспары ў сваёй большасці канцэнтруюцца на абслугоўванні асабістых і карпаратыўных інтарэсаў, самаабвешаных лідараў, так званых дэмсілаў, спрабуючы жыць перед апошнім выбарчым фарсе, які адбываецца ва ўмовах гібриднай вайны Расіі супраць Беларусі ў часы сусветнай пандэміі. І гэтую схему трэба ламаць. Салідарнасць павінна грунтавацца на ідэйнасці. Рух Салідарнасці разам на сваім 4-м з'ездзе ў 2018 годзе вызнаў сваёй галоўнай мэтай барацьбу з расійскім імперыялізмам. Мы ведаем, што зараз на дыаспору ўжо шмат беларусаў падзяляюць нашую мэту. Таму заклікаем далучацца да нашай дзейнасці, бо толькі разам можам уратаваць Беларусь. Жыве Беларусь!
1: Мы на сваім... Беларусь тут толькі дадам. Спадар Вячаслав, давайте з вамі разбірацца зараз па калейкі. Перва справа, вельмі моцны прагучаў такі заклік менавіта ў эфіры беларускага радыё РАС. Я таксама вам дзякую за гэта. Найперш, як вы ацэньваеце беларускае палітычнае жыццё пасля 5 гадоў, пасля 2020 года? Вось канкрэтна, бо гучаць тут і прэтэнзіі да беларускай дэмакратычнай супольнасці, і называеце вы лідару самаабвешаных, якіх нехта абслугоўвае. Давайце вось по полочкам просто все раскладать.
2: Давайте.
1: Перше. 2026 год, 5 годов после 2020-го. Поводили вас, як выглядає ситуація?
2: Ну, по-перше, 6 годов.
1: Так, 6
2: годов. Пробачте, так. Можна починати з моменту затримання Миколи Статкевича. Это конец якраз травня 2000 года. І вже пішов 7-й год. Репрессии, которые после кривавой недели 9 жнивня 2020 года так, приняли для всей Европы беспрецедентный характер. Давайте раскладывать по полочках. Была страшная пораза в 2020 году, потому что можно поглядеть, как нарастал террор, можно поглядеть, как выгонялись белорусы с Беларуси, можно поглядеть, в каком стане сегодня находится наш народ. И как ни дивно, чамусьці, так, гэта не ёсць не выпадковасць. Мы выводзілі людзей супраць глыбокай інтэграцыі. В 19 годзе это 5 акцый, 5 акцыя наогул унікальная, таму што ё адмініла апазіцыя, не падтрымлівала незалежная преса. Я праз наўпростую эфір Белсат і праз радіо РАЦ заклікаў людзей выйсці на 5 акцыю, людзі выйшлі. Супраціў все роўна быў, але ж людзі тады не верылі, што штосьці пагражае незалежнасці Беларусі. И все проспали тое, что отбывалось в 2020 годе.
1: Где был этот вось момент?
2: Это момент
1: помылки, поводили вас, вось, коли глядеть
2: на... Момент помылки – это абсолютно недокладный анализ на угол, что отбывалось. Чему? Потому что смешали в кучу пиарную кампанию московскую, которая подняла трех так званых тяжеловоеговиков, які былі штучна надуты.
1: Якія доказы у нас, што гэта была маскоўская кампанія? Чым мы можам гэта даказаць? Вось канкрэтна, я вас пытаюся, вы кажаце, гэта была маскоўская кампанія? Тры?
2: Так, я не проста.
1: Гэта хто? Ціхановская, Цыпкала?
2: Не-не, Ціхановскі, Бабарыка, Цыпкала. Давайте па частках.
1: Давайте.
2: Выскачылі яны адкуль? З апытання на 5 сайтах незалежнай пресы. Это невеликая таймніца, што яны былі, все эти сайты, пад контролем КГБ. Это растягнуто было по часе, и КГБ не могло не реагировать. Чему московское? Потому что КГБ просто отдел ФСБ. Вот как раз уникальное из 2020 года, что КГБ працевал супрот Лукашенко.
1: А когда какие сродки массовой информации были под... Какими сродками массовой информации вы кажете?
2: Я кажу про сайты, что они все равно повинны были... Нет, секунду. Они все равно повинны были контролироваться лукашенковскими спецслужбами, потому что были в Беларуси. Угу. Это просто по схеме. Больше того, спецслужб засюда хапает максимости влезть во все электронные речи. Особливо в простое голосование. И там вот никто не ведал в Беларуси этих людей до этого. А пытания вели просто схеме, так их предоставили. Далее отбывается что? Далее отбывается, что не регистрируются все кандидаты протеста Миколы Статкевича. Там было 30 кандидатов. Один из них был Сергей Тихановский.
1: Ну, бо атрымліваецца, Мікола Статкевіч ўжо даўно ў палітычным полі дзейнічае, і яго лепей ведаюць, чымсьці. Магчымасці Мікола Статкевіча.
2: Мікола Статкевіча адразу сажают в конце травня. Там же сажают Сергея Тихановского, который там 8 суток, сдается, на свободе побыл только так. Вот. И вы сами можете поглядеть в российской прессе, как тлумачат, кто такие Сергей Тихановский. Его там называют белорусским Навальным, белорусским Шарием. Есть анализ Игоря Тышкевича, что отбывалось в 20-м годе, и он показывает, что в травне в основном московские сродки давали Тихановскую, и только в червени перешли к Бабарыке. И это нормально по схеме.
1: И вы лечите, что это кированное деяние, так, что это просто не некая инициатива журналистов, бо это на поверхне поравнать Тихановского с Навальным, бо у их Навальных это есть.
2: Нет, Тихановского, Тихановского поравнали с Шарием, не только с Навальным. Вот, только там такой крышку сдекливый для Сергея был характер. Это то, что ты их серьезные проблемы, Шарий и Навальный, подымали, это просто ездил по краине, так. Вось. И звертаю увагу, что и сегодня есть политвязень Денис Ивашин, ваш коллега, журналист, которого вы ведаете, который поспел дать несколько серьезных расследований. В том лику и то, что Михаил Бабич, это спецпредставник Путина в Беларуси, посол с 18 года, профессийный собиратель земель, так, собрал в амбассаде Российской Федерации в Минску специалистов, которые как раз проводили аннексию Крыма. Натуральных это и специалисты, и Бабич, который Лукашенко домогся, его все-таки выключил у Путина, как бы его отозвали в Москву, а еще его там подзяквали. И по трех линиях он остался головным по Беларуси. Практически вот глубокая интеграция, про которую мы кажем, так, это есть деятельность Бабича. И он официально отказывал за белорусский керунок. И натурально все можно забыть, только все-таки я нагадываю, что впершыню Российская Федерация не прислала на вот назиральников на 9 жнивня. В том лику таким шином забеспечиваются, что это будет кровавая неделя. И коли брать, например, интервью их нигде еще, типа Рогозина, так они так само открыто указали про выборший фарс. Все резко поменялось. Только 9 жнивня, коли была кровя, их уж и за все были забиты. И вот вельми цікавый момент, что розная абсолютно была фрагментация кампаний. Коли мы кажем про выборший фарс до 9 жнивня, там был просто заклик идти на выборы, что абсолютного сенсу не имело в Беларуси с 96 года, и ничего не могло привести как до 80% за Лукашенко. Вот. И белые стужки — это символ российской оппозиции. Потому что те же самые политтехнологи работали. Олеж, кровавое 9 жнивня по всей Беларуси подняло бел-червоно-белые стяги, потому что белорусы. И одразу пошла телеграмма от керовника Китая Си, и только другим Лукашенко повиншевал Путин. И таким чином закладался вот той страшный алгоритм, в котором мы все живем. То есть практически люди, которые были затребованы подчас выборчего фарса для того, как хлусить белорусам, что есть выборы, и они вымушены были после стать под бел-червоно-белый стяг и вывезены были на диаспору. Вот такая развивалась и подея. Больше того, страшная еще речь, что Лукашенко тогда реально вельми хистался. И достатково было, так, хотя бы были подлишены голосы одразу, хоть какой-то пропорции. Вот. И максимум у нас была бы другая история. Но, как вы ведаете, после 9 жнивня официальная была версия, что голосы подлишить не максимум, а кто перемог. Не максимум дознаться. Тихановская звертается до белорусского народа под запись, читает текст, как люди не выходили на улицы, не оказывали супротив милиции, ее вывозят в Литву, которая готова к ее приезду.
1: Так, это мы все памятаем. Но, але, умовно кажучи, какие у нас есть доказы того, что яны во все это увязаны? Просто тому, что так развивались подеи.
2: Стоп. А у вас что, есть версия, что Лубянка пошла в отпочинок летом 2020 года, и Бабич перестал...
1: Так, у меня так само нема версии, что не пошла, что они працевали. Ну, у меня нема таких доказов.
2: Ну, знаете, им
1: треба... предполагать того, что, типа, Лубянка мелася працевать, бо мелася працевать, но это троху себе так доказ.
2: Это доказ, потому что, еще раз повторяю, мы выводили людей с уборть глубокой интеграции. Дякую, что кровавые недели 9-го жнивня 2020 года, эта глубокая интеграция стала реальностью. Больше того, именно это только эти подеи проклали шлях российским танкам праз Беларусь. Тому что сотни тысяч белорусов к 22-му году были вытеснены уже с краины. И кольки там уже политвязнев было, знов-таки тяжко было сказать. Абсолютно не может краина, которая находится помеж Берлиной и Москвой, так, иметь какой-то отпочинок Лубянки на важнейшую политическую кампанию. У нас-то выборов нема с 96-го года. А ж гэты выборший фарс, и он натурально разглядался в плане того, что было актуально в 19-20 годе. Так вот, навод, любой журналист ведает, что выборы не актуальны с Беларуси с 96-го года, и 20-й год это повторил, а глубокая интеграция, и она абсолютно была на повестке дня. Вот это и пытание вырешалось. Больше того, пробачьте, то, что Москва веша складала гроши в Бабарыку, а я хотел бы нагадать, что газовые войны у нас пошли с 2004 году, так? И инших грошей там не было. Это так само факт.
1: 2026 год. Зараз что, отримливается ситуация? Досягнули я на свою мету, и в 2026 году все так развивается по ихному сценару на Лубянце, какая не пошла в отпочинок тогда.
2: Абсолютно, потому что вся Европа живет зараз перед военной ситуацией. Вы бачите, какая жахливая война в Украине. Ніякой спинения агрессора не предбачится. Уже война широкомасштабная ведется 4 года, 4 месяца. При этом отбывается вот дивная речь. Абсолютная большинство белорусов супрет Лукашенко. Ненависть в народе, и она была и до 20-го года, она проявилась в 20-м годе, она есть и сегодня есть.
1: Ну, это самая ирония относительно Лукашенко.
2: Но ирония это другое, знаете, при той колькости людей, которые в зневолении были и завсёды, на вот до 20-го года, в каждом микрорайоне любого города вы могли знайти людей, родичи которых незаконно сидели. Чому? Тому что, например, по районах Беларуси, так, там не по политичных артикулах, а просто по криминальных закрывали всех, кто хоть что-то сказал супрот начальству. Люди это ведали.
1: Подорвешься особо трошки зараз.
2: Да, да. Так. Олеж, так, после 20-го года это конвейер, где вельми тяжко нам зараз сказать, сколько десятков тысяч белорусов стали политзневоленные, прошли проскриминальные справы. Я не оговорился в личбах. И это конвейер весь час працует. Тому ситуация страшная в Беларуси, а Зеленский одразу принимает решение, что громадяне Беларуси, которые в абсолютной большинстве супрот Лукашенко, заявляются изгоями в Украине.
1: Заходим в абсолютно лучший бок, а зараз у нас только две хвилинки осталось. Соправды, ситуация вельми складана, я так само это разумею. И я так само разумею, что ни у кого нема шляху в решении. У вас так само его нема. Вот что заработать?
2: Нет.
1: Завтра Беларусь стала
2: свободной. Мы зараз поднимаем те акции, которые робили в Беларуси. Это акции в первую чергу, так, по отражению национальной памяти. Поку люди памятуют, они николи не станут рабами. Эти акции зараз будут обмерковываться в наших осиротках. И мы раз в 2 месяца выйдем до всех людей с теми акциями, которые проводились в Беларуси. Плюс до этого попробуем додать акции, наиважнейшие сегодня для диаспоры, связанные с забитыми белорусскими героями в лукашенковских застенках. То, что про их немагшимо забывать.
1: Их это же так само все покроковые да. Такие речи. Бо, когда мы говорим про одраджение белорусской мовы литературы, то их это не отбудется в один день, что вас Вячеслав Сиючек скажет, белорусы, давайте белорусскую
2: никто, мову. Никто это и не собирался николи робить. Аль что что? Немагшима человека, который имеет память, сделать рабами. Немагшима народ, который памятает про свои ахвяры, своих героев, сделать снова-таки рабами. И зараз одинное, чем могут допомогши диаспоры белорусскому народу, который в очень складанной ситуации, это свои активности. Бо нельга поддаться по той новой уже репрессии, которые в Беларуси, коли массово пошли по родичах, по свояках. Бо коли диаспоры так сполохаются, то белорусов будут стрелять в Беларуси еще до войны. Бо они спадкоемцы, менавито ГБшные влады, тих коммунистичных репрессий, которые, на великий жаль, не были осуджены, хотя, здається, для этого был час. Тому, закончивающе, я просто закликаю. Белорусы, будьте белорусами, будьте людьми, потому что сегодня, саправды, мы одна из наций, которую вельми хочет знищить.
1: Господар Вячеслав, как подсумывание, так я вельми часто чую в этой студии, что треба працевать, правда, на корысть Беларуси далей.
2: Ну, 30 гадоў я гэта і раблю. Нават больш. Першы раз я ўдзельнічаў в акцыі. А, зараз же яшчэ дата вельмі важная. Чарговая дата выхада артыкула Зінона Пазняка і Евгена Шмыгалёва «Дарога на Куропаты». І запрашаю 14-й гадзіні ў неделю в Беларускім доме 7 червня будет конференція, которая проводит якраз рух, який очолюет Зінон Пазняк, «Вольная Беларусь» па камуністычных репресіях. Хто має максимість, заходьте. Бо, нагадаю, нашу новейшую історію. Здавалось так само в 88 годі, так, что Москва с беларусами вирішила питання. Але змагання за правду про комуністичні репресії, змагання за правду про Чорнобиль уратували нашу націю. Практично нас діди уратували. Це от перша масова акція в Мінську, яка відбулася в 88 році. А я удільничав, ще як просто білорус, в акції, яка відбувалася в оборону і Пазняка, і Шмыгалёва, і газеты «Лім», де був этот анатракований, яка, коли не помиляюсь, була 19 червня 88 года, і яка мене вразила, ви навіть не уявляєте як.
1: Сподар Вячеслав Кулевска, ще раз, Варшава, неділя, куди запрошаєм?
2: Зінон Пазняк проводить конференцію в неділю о 14-й годині. Білоруський дом, гэта вуліца Крынічна, 6, о 14-й годині, 7 червня.
1: Дякую великі, нагадаю, що у нашому ефірі, у нашій студії був лідер руху «Солідарності разом» Вячеслав Сівчик.

0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
1: Вітаю, з вами Яна Запольская. Делегация деловых колов Баварии наведала парк высоких технологий. Про гэты визит вядома мало. У официальном поведомлении парку отзначается, что представники немецкого бизнеса познакомились с историей белорусской IT-галины, с деятельностью ПВТ да его правовым режимом. Ранее поведомлялось, что экспорт резидентов парку высоких технологий летось вырос на 12% год до года и

0: снижается, отзначается стагнация ураджайности у сельской господарцы. У додаток скорочаются экспортные махчимости у России и импортозамещение мая обмежованное финансование. Это головные выклики для экономики Беларуси. На МТЗ кризис кадров. Заробки при этом моцно отрозниваются. Например, наместнику гендиректора по финансовых и экономичных питаниях и головному бухгалтеру готовы платить от 5 до 8,5 тысяч рублей. Пресс-секретару 3,5-4,5 тысячи. Заливщику металлу пропонуют максимально 3850 рублей, а шлифовщику до 3,5 тысяч. Один из самых низких заробков могут дать охотник до 950 рублей. Але есть минимальное потребование, агульная средняя эдукация. Дворник может заработать на МТЗ 1100 рублей. Кризис с паливом на оккупованных территориях. Российские оккупационные улады так званой Луганской Народной Республики увели лимит на продаж палива приватным особам. Теперь у одной руки отпускают не больше за 20 литров на сутки. Ранее аналогичное обмежевание начали действовать у аннексованном Крыме. При этом уведение лимитов оккупационные улады тлумачат не ударами украинских беспилотников по нафтобазах и НПЗ, а небыто повеличенным попытом. У той же час эксперты связывают паливный кризис на оккупованных территориях с активизацией сил обороны Украины. Польские санатории чакая масштабная модернизация. Польский отельный холдинг обвестил про великую программу развития санаторно-курортного сегмента. До 2034 года компания планует грунтовно модернизовать и поширить частку своих оздоровленчих объектов, уклавши больше за 430 миллионов злотых, это 102 миллиона евро. У склад холдингу уваходят 53 гостиничные и санаторные объекты. Повод для стратегии Стратегії компанії 12 з них пройдуть повну реконструкцію, а 6 старих будинків будуть знесені, каб на їх місце узвести більш сучасні і функціональні комплекси. У Польщі сьогодні дійнічає прикладно 190 санаторіїв і більш за 40 спеціалізованих курортних лікарняв. Летось оздоровлення там пройшли більш за 430 тисяч чоловік. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 65 грошов, евро 4 злотые 24 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 79 копеек, евро 3 рубли 25 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 69 копеек. До встречи у черговом огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: А таксама зараз распавядзем, як беларуская майстрыха, яна робіць лялькі-мотанкі, Вольга Пашковіч стала адной з пераможцаў на фестывалі конкурсе «Чароўны свет лялькі-мотанкі». Фестываль-конкурс прайшоў ва Украіне. Вольга атрымала дыплом другой ступені, яе кампазіцыя называлася «Зямля пад белымі крыламі», расказвае пра яе Вольга Пашковіч.
2: Мая кампазіцыя лялек патрапіла на конкурс лялек-мотанак ва Украіну. Гэты конкурс праводзіцца ўже другі раз у городе Кременцы на Тернопольщине. И в этом году яны усталявалі рекорд Украины. Там были представлены на одной локации 1275 лялек. Усе украинские, акрамя вось моей белорусской. Мяне запросили представить свою авторскую ляльку. И попередне было так, что она будет представлять белорусскую ляльку, але не будет удельничать в конкурсе, бо гэта конкурс поміж украинскими лялькамі. Але лялька так уразила наведвальнікаў, и сам текст описания, идея, як создавалася тая лялька, что яны мяне знагадали.

0: Радио Рація. Слухай нас в інтернеті. Рація.com.
1: Так само далі ми протягуємо наш ефір. У Росії тяжко уявити такі ж протести, як були у Білорусі у 20-му році. Так каже російський письменник, публіцист, дослідчик совєтської спадщини Сергій Лебедєв, який стало живе у Німеччині. А у Білостоку він виступив у музеї пам'яті Сибіру. Про совєтські репресії, як пам'ять, де наступство тоталітаризму. Далі розмова у нашому ефірі.
2: Гость Рації.
3: Господар Сергій, добрий день. Які ваші ураження від пребування у Білостоку, у Польщі? Гэта країна знаходилася тільки часово під совєтською окупацією, але до гэтага считывається то, що ми, в принципі, бачимо у Білорусі, у Росії, у словах, у міфах, у мові. Як вам бачиться гэта все? Які, може бути, актуальні питання прогучалі під час лекції?
4: Ну, мені взагалі кажеться, що Польща доволі хорошо все-таки розуміє, що такое був совєтський режим. И вопрос не в польском понимании, а вопрос в том, как это понимание транслировать, так сказать, западнее, да, чтобы оно не оставалось географически лимитированным в польских границах, для того, чтобы был язык, были мосты, для того, чтобы, не знаю, в Испании, Италии или Франции люди действительно понимали, что такое был это оккупационный режим.
3: Пасля лекцій ви шмат казали про совєтську окупацію, про репресію тієї часи на різних землях і указували на те, що не відбулося необхідного переасансування того, що було. Як ви лічите, у який момент варто було б це зробити, які фактично зараз упущені?
4: Слушайте, ну, в кінці 80-х, початку 90-х був момент дуже відкритий. И на самом деле были довольно разные тенденции внутри либерально-демократического сообщества, в том числе довольно радикальные. Те, кто требовал полного роспуска КГБ, те, кто требовал сделать из Лубянки музей советских преступлений. И проблема в том, что победил некий мейнстримный дискурс, который все-таки предполагал некоторый компромисс с государством. И там есть довольно интересный разрыв, потому что по итогам социологических опросов, которые в тот момент проводились, они были уже свободными, более половины населения России на тот момент выступали за наказание советских преступников в той или иной форме. От юридического до административного, то есть лишения права занимать некоторые посты и так далее. Более 50% – это огромный общественный запрос. Либерально-демократический ответ на этот запрос оказался нулевым. Это не панацея. Юридическое преследование, опять же, не панацея. Но здесь мы можем говорить о том, что не было не дано никакого ответа вообще на этот запрос. И более того, это отсутствие ответа до сегодняшнего дня не проблематизируется, не осмысляется самими участниками тогдашней, да, тогдашней политической борьбы.
3: Коли вспоминати ті 80-90-ті роки, то пам'ятається, наприклад, той самий часопіс «Огоньок», який доходив у квартири Білорусі, і там, по-моєму, вже було зроблено все. Там були розповіді про репресії, були дзьонники, сосланих у Сибір, було винищення фактично культа Сталіна, було розказано про діяння Політбюро. Чому все ж таки не трималося? Ні, був такий ж процес денафікації, як, наприклад, у Германії.
4: Опять же, потому что был поставлен вопрос о памяти о жертвах, но не был поставлен и реализован вопрос об ответственности преступников. И довольно забавная история с журналом «Огонек», который очень показательна. Я тоже его помню, 80-е годы. Я был довольно маленький, но все равно это ощущение, как семья его ждала, как там была эта правда. Но есть довольно странная ложка дегтя в этой истории, да, вы помните, это был Виталий Коротич, главный редактор, которого идеализировали. Сейчас по материалам открытых архивов КГБ мы знаем, что Коротич был многолетним, очень известным и испытанным агентом КГБ. Еще начиная с ранних 60-х годов, он сыграл огромную роль в дискредитации украинского национального движения, то есть не движения времен Второй мировой войны, а украинского диссидентского движения. И в этом смысле мы видим, как в этой игре и в этих как бы, да, дискуссиях о памяти реализовывались эти красные линии. То есть память о жертвах – да, и КГБ, и советское государство в поздние 80-е годы вполне положительно к этому относились. И в некоторых случаях первые памятники жертвам репрессий устанавливались с помощью КГБ. Но одновременно они требовали никакого разговора об ответственности, никакого называния имен преступников, никакого открытия архивов. И, к сожалению, именно по этой формуле жертвам «да», преступников не называем, и память этой сложилась.
3: І все рівно для покоління, яке виросло на часописі «Огоньок», яке бачило на свої очі повставання незалежної Білорусі, повставання, в принципі, незалежної Росії, яке так само вклинулося на Захід, телемост був США, СССР, все ж таки було нешаканим, коли у Білорусі під Мінськом з'явилася так звана лінія Сталіна, і тоді подавалося гэта... Может быть, это такая разовая акция у обмежеванной просторы. Зараз мы назираем, что, например, у той же России культ Сталина стал полновартостной культурно-исторической з'явой. Про Сталина кажут на державных концертах, кажут у научальных установах, и он активно уваходит уже все сегодня. Не глядячи на то, что еще живое поколение, которое помнит, что все-таки он названный одним из главных злочинцев у справе массовых репрессий на территории, которую охопливал Советский Союз.
4: Это, конечно, некий симптом, и некий показатель, что по России множатся Сталины. Да? Довольно часто это выставляется как некая инициатива на местах, инициатива коммунистической партии, инициатива еще кого-то, но они просто множатся. Но я бы не фокусировался так специфически, да, на фигуре, ну, то есть на этом присутствии, как будто это некий магический эффект. Это лишь... симптом и свидетельство того, что возвращается представление о всевластии государства, о том, что оно властно над жизнью и смертью своих подданных. В этом смысле не надо переоценивать символическое. Да, мы можем говорить, там, надо убрать Сталина, надо вернуть Сталина, но проблема в том, что Сталин жив в каком-то смысле практиках, да, потому что сегодняшняя война России против Украины – это самое кровавое, что происходит на этих землях со времен Второй мировой войны. И она, конечно, по своей безжалостности и бесчеловечности с российской стороны, именно сталинская. Когда Россия применяет зимой дальнобойное вооружение, чтобы заморозить украинские города, или применяет вооружение, чтобы прекратить экспорт зерна или подвоз, да, за этим, конечно, встает призрак Голодомора. Да, когда целую нацию, да, пытаются поставить на колени. И в этом смысле Сталин и сталинизм живы в масштабе преступлений, в масштабе крови, в масштабе какой-то бессовестной циничности, с которым это совершается.
3: И вы весь час повторяетесь, правда, что война в Украине является следствием беспокаранности тех злочинцев, кто здесь снял репрессию в советские часы. А коли уявить, как бы выглядала идеальная картинка, что это могло отбыться, какое персонсование, какое покарание, это был бы Нюрнбергский процесс номер два. Что это?
4: Есть огромный вариант, огромное разнообразие, то, что называется transitional justice measures, они могли быть полными, частичными, поздними и так далее. Но, во всяком случае, да, их база – это открытие оперативных архивов, то есть те, да, раскрытие имен тех, кто сотрудничал с властью. И, самое главное, запрет на занятие позиции власти в государственной системе для функционеров системы бывшей. То есть при всем ужасе, как бы, ну, не при всей... при всей неполноте того, что было сделано в Восточной Германии, например, согласно немецким законам, бывший полковник Штази не мог бы занимать высокие государственные посты в Новой Германии. Просто невозможно. Запрещено. Нельзя. Он мог пойти заниматься бизнесом, он мог пойти делать еще чего-то, он мог бы быть даже депутатом, но он не мог бы быть президентом государства.
3: Ну и маючи такий намек на Володимира Путіна, не могу вас не спитати, якби ви обозначили державний строй, який зараз панує в Росії, і наскільки моцно зараз КДБ упісане агулом у державну владу?
4: Ну, КГБ на самом деле есть, как бы, да, государственная структура на сегодня, КГБ, ФСБ, их присны. Здесь довольно важно понимать, что тот выбор, который был совершен в 2000 году, я думаю, что тогда россияне голосовали вполне искренне за Владимира Путина, это не были фальшивые выборы, он был самым худшим из всех возможных. Потому что офицер КГБ – это не просто профессиональный параноик, это человек, который выращен и воспитан в очень определенной системе понимания мира. И в этой системе у людей нет субъектности, у них нет свободной воли. В их представлении сотрудников КГБ никто не может действовать, потому что их достоинство ущемлено, потому что люди хотят свободы. В понимании сотрудника КГБ всегда кто-то будет стоять и дергать за ниточки. Все организовано. Все кем-то проплачено. За всем стоит кто-то другой. И в этом смысле Путин не может читать политическую реальность. Он не может понять, почему случился первый Майдан. Потому что люди устали от своего коррумпированного правительства и так далее. И именно этот взгляд на мир предопределяет и предопределил всю цепочку последующих событий и всю цепочку преступлений.
3: І як вам бачиться будучиня Росії на сьогодні? Гэта ж такі затяжна війна в Україні, гэта третя світна війна. А може бути можливий мір і справедливість, яка буде охоплювати великі історичні проміжки часу?
4: Дождь, это, конечно, ну, это невероятно. То есть, смотрите, Россия сейчас стремительно движется в сторону прошлого, а не в сторону будущего. И это не просто слова, это действительно погружение в архаику. Мы видим, в каком состоянии возвращаются из российского плена украинские солдаты и солдатки. Их пытают систематически. Это варварство, возведенное в систему. Это послание украинского общества, да, мы хотим вас сломать и лишить духа. Такая массовость пыток, которые видны миру, потому что они потом выходят и несут знаки этих пыток на своих телах. Это действительно возвращение в 1937 год, год большого террора. Это не имеет того масштаба, но это имеет ту же глубину погружения в первобытность, в архаику. И в этом смысле, прежде чем говорить о каком-то будущем России, мы должны понимать, что она падает в прошлое, и этот лифт не останавливается. И прежде чем говорить о будущем, нам надо говорить о том, как нам предстоит возвращаться хотя бы на уровень настоящего, да, на уровень настоящего момента. И это только отправная точка для разговора, для понимания, потому что на самом деле даже российское либеральное сообщество, оно пока не хочет понимать масштаб этой архаизации, масштаб этого ужаса.
3: Дальше, чему российская интеллигенция так и не смогла спынить авторитарный режим?
4: Ну, это большой вопрос, могла она или нет его остановить, но она не хотела понимать степень действительно опасности. Потому что, ну, все всегда, как правило, говорили, ну, это болезнь в легкой форме, то есть Путин – это исключение, ну, это как-то пройдет, да, хотя это была болезнь в очень тяжелой форме, как мы сейчас видим. Но видите ли, когда ты признаешь, что ситуация критическая, это требует действий. Причем не просто каких-то, да, перформативных действий, еще чего-то, это требует, ну, жизнь на это положить, да. А когда ты говоришь, что это... Ну ладно, это так, это ничего, ну, бывает, это такие там рецидивы, но они пройдут. Это позволяет тебе, с одной стороны, ну, как бы поддерживать свою оппозиционность и так далее, но, в общем, на самом деле ничего не делать и жить своей жизнью. И это довольно тяжелый выбор, который, не тяжелый, это довольно такой, да, очевидный выбор, который, к сожалению, наше либеральное сообщество сделало в пользу преуменьшения действительной опасности.
3: Пане Сергій, зараз ви живете життя, яке, в принципі, нагадує життя і білоруських мігрантів у вигнанні. Ви живете не у своїй рідній країні, але активно працюєте, пишете книги, які примушають думати, які перекладаються, в тому ліку, на українську мову, їх читають під час війни. Як ви бачите далі свою місію? Хоча б і у вигнанні.
4: Називайте речі своїми іменами, да, говорити о том, какова дійсна опасність, да, говорити о том, що дійсні жертви і дійсні люди – и культура, языки, кто нуждается в защите и помощи, это не россияне, это украинцы, украинки, потому что украинские писатели и писательницы гибнут на фронте, украинская культура уничтожается систематически, да, и россиянам следовало быть очень осторожными в том, как они требуют для себя помощи или поддержки, понимать действительную иерархию, кто нуждается сейчас в помощи и поддержке, и работать одновременно над тем, чтобы оппозиционная Россия перестала быть исключительно русской, чтобы была разрушена монополия русского языка и русской культуры на репрезентацию России в мире, и для того, чтобы те люди на Западе, которые говорят, надо разговаривать с Россией, понимали, что Россия – это не только русские, для того, чтобы этот колониальный имперский канон наконец пал, и, может быть, в этом была бы дверь будущего.
3: І коли прозважати над тим, як країни-сусідки з Росії змогли вирватися з світської спадщини, у цьому році у Білорусі мали протести, казали про те, що Росія могла увести війська, тому протести були так легко задушені. Мова України трималася, хоча і праз війну, але, в принципі, дорватися від постсовітської простори. Як ви думаєте, чому в Білорусі так не трималося?
4: Я не спеціаліст по Білорусі, я думаю, що тут уместно було б спросити самих білорусів. Але я можу сказати одне, що в России, к сожалению, протесты такого масштаба, как это было в Беларуси в 2020-м, непредставимы ни тогда, ни ранее, ни позже. Мы можем только пожелать белорусской нации, которая, кстати, показала, насколько она ценит свободу, чтобы эти протесты были не последними. И однажды возникла действительная независимость от России.
3: Як ведеться праця з перекладами ваших книг на інші мови? Чи шукати презентацію може бути у Білостоку?
4: Посмотрим. Это мой первый, к сожалению, очень короткий визит. Я думаю, что не последний. Одна из моих книг переведена на белорусский. Я думаю, что это, может быть, самый дорогой для меня перевод. потому что мне очень важно, чтобы и в Беларуси, и в Украине, и в Грузии, и в Армении книги, мои тексты существовали не через их там, русскую, да, инкарнацию, а именно в переводе. Это знак уважения, знак признания того, что да, мы не можем, опять же, все читать через русский язык.
3: Дякую великий, спадар Сахей, за размову.
4: Спасибо взаимно.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським помежжі.
1: Чергова тема так само зараз. Військові аналітики все частіше обмірковують сценар використання території Білорусі для удару по Західній Україні, де містяться логістичні центри поставок озброєння. Вірогідність такого сценару оцінює український військовий експерт Роман Світан. З ним гутериться на цю тему Анжеліка Ляльковська. Є
2: хвилювання, що Росія все ж таки утягне Білорусь у війну. Какая вероятность того, что с территории Беларуси могут увести войски?
3: Техническая возможность однозначно есть. С территории Беларуси использовать, допустим, дальние средства поражения. Ракеты, беспилотники, причем ракеты разного уровня, воздушного базирования, наземного базирования, проход ракет морского базирования. С Балтики же россияне могут запускать те же калибры через Беларусь в Украину. Это там тоже не забывать. Да, они будут там проходить, допустим, части литовской, латвийской или эстонской территории, но все равно через Беларусь могут заходить и в Украину, на запад Украины они могут доставать, калибры достают в этом смысле. Поэтому разное базирование ракет технически возможно. Пойдет ли на это Лукашенко? Большой вопрос. Но самое интересное, понимая, то есть обратную реакцию Украины, военных Украины имеется в виду при выполнении такого рода задач, удары по военным объектам в Беларуси, а их около 500, почему вот в последнее время всегда и говорят о 500 целях на территории Беларуси. Да, белорусские 500 заводов, 500 предприятий работают на оборонный комплекс России. Мы эти все 500 предприятий знаем прекрасно. То есть, в принципе, а вообще согласно 51 статье, допустим, Устава Организации Объединенных Наций, мы имеем право их уничтожить, так как они непосредственно помогают агрессору в нападении, даже без использования территории Беларуси для прохода средств поражения. Потому Лукашенко это прекрасно понимает. Он это знает, он предупрежден об этом, по крайней мере, он рассчитывает на выполнение этой задачи. И потому костьми ляжет, чтобы не дать возможности россиянам использовать территорию Беларуси, воздушное пространство Беларуси для прохода именно таких средств поражения. То есть ни крылатых ракет, ни беспилотников, ни баллистических ракет. Тем более вряд ли он сам будет в этом участвовать, потому что там буквально в течение нескольких суток, как свет в бане, вся белорусская экономика будет выключена нашими дальними средствами поражения, которые уже достают до Питера. То есть для нас, в принципе, Беларусь — это как настольная книга, да, раскрытая имеется в виду. Но мы ее видим вдоль и впоперек. Это такой балкон в Европу. Это не касается, это негатив, так сказать, о котором я сейчас говорю, ни в коем случае не касается белорусского народа. Это мы сейчас говорим о лукашенковском оккупационном режиме, в который инфильтрованы российские спецслужбы. Вот здесь есть проблема. И проблема и для нас, и для Лукашенко в том числе. Даже если он не захочет предоставить наземное или воздушное, допустим, пространство, то как раз вот эти инфильтрованные в белорусскую армию российские агенты спецслужб, они могут сработать сами по команде с Кремля. И тогда Лукашенко будет просто поставлен перед уже фактом, так сказать, вхождения Белоруссии в боевое соприкосновение с украинскими дальними средствами поражения. Это как минимум, я не думаю, что там через территорию Беларуси какие-то наземные войска пойдут, и в ближайшее время там их просто нет, а белорусская армия не способна наступать, да, и там нет направлений, по которым можно было бы наступать.
2: А какие объекты в Украине сегодня может поразить Россия, выкористовывая территорию Беларуси как плацдарм?
3: Цели есть, и довольно-таки жирные для россиян. То есть это тот логистический коридор, который они пытаются достать со стороны Беларуси. Это коридор Киев-ЧОП. По нему идет большое количество военных грузов. Вот они будут пытаться их как-то с территории Беларуси достать. Тут даже, может быть, не будет стоять задача втянуть Беларусь именно в войну. Им просто надо использовать белорусское воздушное или наземное пространство для ретрансляторов, для управления средствами поражения, которые могли бы на этот коридор воздействовать со стороны Беларуси. А это все равно технически втянет Беларусь в войну. Потому ничего, с одной стороны, хорошего во всем этом нет, потому что мы будем вынуждены защищаться и уже наносить удары, в том числе по территории Беларуси. А с другой стороны, мы просто понимаем, что в этом смысле и белорусский народ, Беларусь, да и режим Лукашенко является таким заложником российских интересов. по этому направлению. Поэтому будем всеми силами, средствами, которые только возможны, препятствовать такого рода действиям России по втягиванию Беларуси в войну против Украины.
1: І по словах Романа Світана, основна задача для України тепер – повеличення кількості систем суперповітряної і суперзбалістичної оборони. Це одне з ключових питань, яке обмірковувалося на саміті Україна-НАТО, який вчора пройшов у Києві. Білоруська радіорація протягує наш ефір.
0: Політхід з Віталем Циганковим.
4: Паводле выборочного обследования хатніх гаспадарак по узроўні жыцця по выніках першага квартала 3,2% насельніцтва Беларусі мае ресурсы на одного человека менш за 500 рублёў месяц. Только 14% насельніцтва маюць магчымасць траціць больш 2000 рублёў месяц. Гэта вынікае з дадзеных Белстата. Паводле яшчэ адных лічбаў абследавання, 2/3 беларусаў могуць дазволіць траціць ад 500 да 1500 рублёў у месяц. Пра што кажуць гэтыя лічбы? Перш за все, трэба адзначыць, што мы все знаходзімся ў палоне такой лічбы, як сярэдні заробак, які апошнія 2 гады нязменна расце і ў красавіку склаў 2952 рублі, то бок звыш 1000 даляраў. Але значна больш важная лічба – гэта медыальны заробак, які, паводле апошніх існуючых дадзеных, складае каля 2100 рублёў. Адчуваеце розніцу? Сярэдні заробак атрымліваецца, калі скласці все заробкі і падзяліць на колькасць работнікаў. То бок нехта зарабляе 10 тысяч, нехта 1500, а ў сярэднім тэмпература ў бальніцы паказывае 2900 рублёў. А вось медыальны заробак – гэта заробак чалавека, які знаходзіцца роўна пасярэдзіне умоўнага размеркавання. 50% атрымліваюць менш, а 50% – больш. То бок доходы большасці людзей менавіта бліжэйшыя да медыальнага заробку. У Беларусі гэта 2100 рублёў на сёння. Менавіта таму эканамісты часта лічаць медыальны заробак лепшым індыкатарам узроўню жыцця, чым сярэдні. У выніку сярэдні заробак выглядае прыкметна вышэйшым, чым даходы пераважнай часткі беларусаў. Паўтаруся, большасць беларусаў, як паказала вышэй узгаданае даследаванне Белстату, могуць дазволіць траціць толькі ад 500 да 1500 рублёў у месяц. Пры гэтым, паводле афіцыйнай статыстыкі, ў Беларусі за рысай беднасці жыве каля 3,5% насельніцтва. Гэта прыблізна 310 тысяч чалавек. Пад рысай беднасцю Белстат разумее даходы ніжэйшыя за бюджэт пражытковага мінімума, які складае 509 рублёў. Мяркуйце самі, што гэта за сума і ці магчыма пражыць на такія грошы. Але калі вы маеце трошкі вышэй, вы ўжо выйшлі за так званую рысу беднасці і не трапляеце ў афіцыйную статыстыку. Паводле афіцыйнага паказчыка, крайняя беднасць сапраўды адносна рэдкая, але калі глядзець шырэй на людзей, якія жывуць ад заробку да заробку і не маюць магчымасці для зберажэнняў і буйных пакупак, то іх доля значна большая. У Беларусі значная частка высокіх заробкаў сканцэнтраваная ў Менску, ў IT-сектары, ў фінансах, ў нафтаперапрацоўчай сферы, ў асобных дзяржаўных кампаніях і на кіроўных пасадах. Так што статыстыка кажа пра тое, што сярэдні заробак расце, але даходы амаль 70% беларусаў да яго не дацягваюць.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: На Еврорадио новини спорту. Представник Латвии у Совета Международной Федерации Хоккея Виеструс Казиолс заявил, что сборные Беларуси и России не смогут выступить на чемпионате света 2027 года сярод дорослых команд. По поводу его слова, информация про максимое вертание обеих краин на турнир с национальной символикой не отповедает рычаисности. Казиолс означил, что Совет другой хоккейной федерации еще будет разглядать это пытание, а худкого рашения чакать не варто. Разом с тем, после рашения дисциплинарного комитета другой хоккейной федерации, белорусские юниорские и жаночие сборные могут быть допущены до международных споборництв с 2027 года. Юниорская сборная Латвии по хоккею не планует выходить на лед супроти сборной Беларуси на чемпионате света U18. Про это поведомил генеральный секретарь Латвийской хоккейной федерации Роберт Плявейс. Ранее Международная федерация хоккея обвестила, что белорусская сборная U18 в наступном сезоне вернется в элитный дивизион сусветного першинства. Латвийская команда так само выступит на турниры, але покуль сборная разведены по разных группах. У Латвийской хоккейной федерации означили, что последовательно выступали супроть вертания белорусских команд на международную арену и не имеют намеру проводить матчи супроть сборной Беларуси. Жозе Мауриньо, який лічыцца галоўным прэтэндэнтам на пасаду трэнера мадрыдскага Рэала, ўжо нібыта перадаў кіраўніцтва клубу спіс футбалістаў, на якіх не разлічвае ў наступным сезоне. У спісе значыцца Рауль Асенсіа, Фран Гарсія, Дані Себальес, Эдуарда Камавінга, Франка Местантуона і Радрыга Гоэс. Для часткі гульцоў разглядаецца магчымасць продажу, а для Местантуона – аренды. Напередодні президент Реала Флорентино Перес заявил, что призначить 63-годового португальца головным тренером у выпадку своего переобрания. Мауриньо уже узначальвал мадридский клуб с 2010 до 2013 года и выиграл с ним чемпионат, кубок и суперкубок Испании. Это были новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
1: Еврозум. На думку палітычнага аналітыка Артёма Шрайбмана, больш глыбокае ўцягванне Беларусі ў вайну з Украінай не залежыць ад Лукашэнкі.
2: Так, цяпер Беларусь удзельнічае ў вайне праз вытворчасць запчастак для расійскай вайсковай тэхнікі. Так, Беларусь поставила уздовж мяжи ретрансляторы для дронов, якими россияне атакуют Украину. И так Лукашенко активно подтримливает Путина, ну, ті робить вигляд, что подтримливает у его антиукраинской риторики.
1: Але все частей гучать меркованием, что праз неудачи на фронте, Путин поспробует открыть другий фронт, паўночны, дзе ваяваць будзе ў тым ліку беларуская армія.
2: Уявім, што гэта здарыцца. Што будзе ў такім выпадку з Лукашэнкам? Яго пазіцыі ўзмацняцца ў перамовах з Крамлём? І як гэта ўспрымуць беларусы?
1: Про гэта Артём Шрайман паразважаў на YouTube-канале выдання «Зеркало».
3: Слушай, ну в переговорах с Кремлем ему его позиции не то чтобы надо как-то усиливать, у него все в порядке пока с Кремлем в целом, да, наверное, по мере развития экономического кризиса какие-то трения будут обостряться и конкуренция за доступ к рынку будет с российскими же производителями расти, но пока, мне кажется, это не те отношения, которые обязательно нужно чинить вмешательством в войну. Мы не видим особого давления на Минск с тем, чтобы он в эту войну вписывался в своей армии, и поэтому я не думаю...
4: Более, как говорил Озаренок, Беларусь спасла Россию тем, что не стала участвовать в войне против Украины на стороне России.
3: Да, и поэтому здесь все хорошо. И заодно Пригожина забрала, да. И мы спасаем и спасаем. И ну, тут есть резон в том, что пока Беларусь не включена в войну полностью, Россия может рассчитывать на эту тыловую базу и для своих военных заказов, да, на белорусские предприятия, и для топлива.
4: И для экономики в условиях санкций.
3: Ну, да, но здесь это, Это менее критично, потому что таких каналов обхода санкций в России немало. А вот поставлять нефть, нефтепродукты, вернее, в европейскую часть России, когда несколько ее НПЗ одновременно горят, а вот это полезно, иметь два белорусских больших НПЗ, которые снабжают и не подвержены украинским атакам. То же самое с разными военными предприятиями, и то же самое с полигонами, и то же самое с авиабазами, в случае чего довольно быстро можно перебросить российскую военную технику прямо вот в немедленном приближении и к северу Украины, и к восточному флангу НАТО. Это очень полезный плацдарм для России. Что, если мы моделируем включение Беларуси в войну и учитывая, насколько ужесточилась позиция Киева, мы понимаем, что сдерживания не будет. Вот те 500 целей, о которых говорит украинский командующий беспилотными войсками, и другие угрозы, они реализуются. У Киева не будет сдерживающих его факторов. Почему не поразить все, что может поразить Беларусь, учитывая близость, учитывая относительную незащищенность Беларуси, уж точно по сравнению там, с Москвой. Да, почему бы на месте Украины в таком случае просто не вычистить эту территорию от военных целей. А это для России, насколько это оправдывает, во-первых, включение Беларуси в войну, это большой вопрос, пусть на него военные тактики отвечают, но это уж точно не то, к чему стремится Лукашенко, да, и безусловно, это будет для него не усилением его позиции в любом смысле, да, потому что потом, чтобы защищаться от атак, ему придется приглашать больше российских войск, российское ПВО, скорее всего, российские самолеты, чтобы защищаться от того, что Украина будет по нем бить. Затем, это значит, это усилит его зависимость от Москвы. Затем это подорвет его, собственно, армию, да, белорусские военные объекты будут под ударом, и это прямой, можно сказать, такой кинетический вред для военных возможностей, военного потенциала такого, этого режима, а в таких режимах вот эта вот проекция силы и ощущение того, что мы всех побеждаем и мы неуязвимы, она очень важна с точки зрения внутренней политики, поэтому проигранные войны или военные поражения для таких режимов часто оканчиваются потерей власти, именно потому что магия теряется, ты прекращаешь выглядеть как такой непобедимый человек, которому все под силу. Поэтому думаю, что он не хотел бы ввязываться в войну, в которой у него очень хорошие шансы быть, если даже не говорить про личные угрозы безопасности, то есть дрон в резиденцию, да, но есть хорошие шансы потерять свой военный потенциал, тот, который даже есть. А кто захочет ввязываться в такую войну, для меня, то есть загадка. Я думаю, что Лукашенко прекрасно понимает асимметрию, которая сложилась, насколько Украина сильнее, и он прекрасно понимает, что раз Россия даже себя полноценно защитить не может, то непонятно, чем Беларусь себя защитит. Поэтому, когда он, может быть, мы об этом еще ты планировал поговорить, но как бы переходя на тему того, что он сказал по поводу Зеленского, он сказал...
4: Владимир Александрович Андреев сказал.
3: Ну да, но он там несколько допустил таких выпадов, что накурился, укололся.
4: Угу.
3: Вот, но что он сказал главное, что если что, мы сразу будем отвечать, типа так, что война примет совсем другой характер.
4: Имею в виду ядерное оружие, скорее
3: либо
4: всего.
3: Либо да, либо, как он говорит, у нас есть одна цель прямо недалеко от нас, и мы вот ее точно знаем, скорее всего, намекая на там, правительство в Киеве, правительственный квартал.
4: Банковый, что ли?
3: Ну да, сразу по центру.
4: Uh-huh.
3: Ему нечем ответить, кроме как максимальными страшилками. Вот у нас есть ядерное оружие, у нас вот есть наши полонезы и искандеры, мы будем ими сразу бить в сердце вот этой гидры украинской.
4: Uh-huh.
3: А почему так человек говорит? Потому что он понимает, что ему нечем защититься, кроме этого, кроме угроз от дронов и ракет украинских. И поэтому, понимая свою уязвимость, я думаю, он точно не заинтересован в таких сценариях, и нигде здесь усиление его бы не произошло. Это, я не знаю, прав ли Кит Келлок в своей оценке, что это был бы конец. Не обязательно это означает конец режима. Можно так обыграть и войну, и даже неудачный конец в ней, что это сплотит какую-то часть элит вокруг тебя. Особенно, если ты подашь это как самооборону, да, на нас напали. Но риск того, что посыпется и военный, и, соответственно, репрессивный, и, соответственно, государственный аппарат, эти риски вырастают в таком случае. Конечно, я не думаю, что Лукашенко хочет, эту русскую рулетку играть, как оно обернется. Да? Война – это время настолько большой непредсказуемости для такого режима, что даже если абстрагироваться от каких-то гуманитарных аспектов и потери экономического ресурса и так далее, то политически это реально лотерея.
2: Алене, а уже Лукашенко саправды не может сказать Путину «не». И с чем раз таки отказ может сутыкнуться наша краина? Протягивая Артем Шрайбман.
3: Вопрос, каким образом включиться в войну, потому что я не уверен, что у Беларуси самостоятельно остались какие-то ниши, в которых она может дать добавленную стоимость России, включаясь в войну. Белорусские войска, это не слишком отличается от северокорейского контингента в смысле полезности в этой войне. То есть пушечное мясо на какое-то время. К войне беспилотниками они не готовы, которая сейчас и является основной войной. Вот когда ты задаешь вопрос,

0: происходит сейчас с Арменией. Просто я до сих пор... Вот, я в 22-м году мог понять смысл этого упражнения. Прямо сейчас я даже не понимаю военный смысл этого для Путина. Ну, кинет Лукашенко, даже если всю свою армию в бой, там, на Черников. Ну, пройдут они 3 километра в этом лесу, пока их не остановят те же самые дроны. Что принципиально от этого изменилось для России и для ее возможностей? Отвлекли они там часть украинской армии на несколько недель? Окей, возможно. Продвинулись еще на 2 деревни в Донбассе. Вместо этого вы получили выжженную землю с военно-политической точки зрения в Беларуси. Поэтому тут реально многое в твоем вопросе зависит от того, какой формат вовлечения ты подразумеваешь. Может ли Путин сойти с ума и приказать все это делать Лукашенко? Наверное, может. И может как-то заставить выкрутить ему руки и так далее. Но это сейчас выглядит еще более абсурдным, чем 3-4 года назад. Это просто бесполезное действие. Да? Хоть, если бы они были хотя бы полезны, я уже молчу там про издержки политические и военные. А так они действительно, эти солдаты, которых можно белорусских вовлечь, они мало полезны. Территория белорусская намного полезнее, чем участие там, не знаю, сколько дней или недели, но продлится белорусская армия.
1: Вы слухали палітычнага аналітыка Артёма Шрайбмана, які паразважаў пра тое, як могуць развівацца падзеі, калі Беларусь прымусяць уступіць у вайну.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Чаму Ватыкан не асабліва рупіцца пра беларускіх палітвязняў?
3: Народ не галодны, мае дзе працаваць, чаго яшчэ хацець?
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

стужки. Сам Тарантино цяпер працуе над новай п'есай, а свой 10-ты і, як абяцаў раней, апошні фільм пакуль не анансаваў. Франко-иранская письменница, мастачка и режиссерка Марджан Сатрапи померла у Парижа во взросте 56 годов. Про это поведомили ее родные. Сусветную ведомость Сатрапи принес автобиографичный роман «Персиполис», у яким яна расповела про свое детинство у Иране после исламской революции и житё у эмиграции. Поводле семьи письменница вельми тяжко переживала смерть мужа, продюсера и сценариста Матиаса Рыпы, які помер у 2025 годе. У 2007 годе Сатрапи разом с Винасоном Паронно экранизовала «Персиполис» у выгляде анимационного фильма. Стужка отримала пресс-журы Каннского фестивалю и была номинована на премию Academy Awards. Марджан Сатрапи стала первой женщиной, номинованной на «Оскар» у категории полнометражной анимации. Актриса Эмилия Кларк, вядомая па ролі Дэйнерыс у серыяле «Гульня тронаў», распавіла пра наступствы двух кровазліцяў у мозг, якія перанесла ў 22 і 24 гады. У 2019 годзе разам з маці яна заснавала дабрачынную арганізацыю «Сям'ю», якая дапамагае людзям пасля інсультаў і іншых пашкоджанняў мозгу. Сёння супольнасць арганізацыі налічвае дзясяткі тысяч чалавек. Кларк отзначила, что многие потерпелые отчувают себе сам на сам со своими проблемами и закликала надавать больше уваги реабилитации после таких захворваний. Вы слухали новини шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

гетто кроу и тело. Так просто, як и листья, вышел с гетто и земли. И худшей за все туды вернулся вось так. Але мне не зразуметь, як можно биться, упал силы. Коли увязался в бойку, переможи.

0: баскской мове. Этничные баскийские земли доходят до Франции, частка Франции невеличкая, это так само баски. Так что тут, коли маем становить свою Украину, треба и от одних, и от других оккупантов, можно назвать, собрать. Хотя испанцы это веселый народ.
1: Веселый. Но коли мы назвали уже Каталонию, краину баску, тогда треба еще вспомнить и Корсику. Свободу Корсики.
0: Свободу, а есть цікавые мастацкие фильмы про Корсику, там, скажем, ну, Жан Рено выступает. Так, то такое, что всякие они там становятся. Ну, Корсика это говорит на итальянской мове, на диалекте итальянской мовы, але так, с Корсики кто походил? Славутый корсиканин это был Наполеон Бонапарте.
1: Так, так. То бок тут цікаво трималось, что неважно, откуль человек, человеку пригоживое место, не место человеку все ж таки.
0: Это так само, как и у литературы. Неважно, откуль походить, скажем, письменник, поэт, а на якой мове створая литературу. Мицкевич створал, ну, на польской мове. Так что у Новоградку, Оля, коли будешь, то кажешь, Мицкевич это письменник трех народов. Але он, ну, писал на польской мове.
1: Ну и Мицкевич это письменник всего света, потому что навод сам главнее за все это образы, які он створал, а его образы на неумеручие, в принципе, потому что они сустракаются повсюду и повинны быть повсюду. И во всех есть понятие родимы, и Литва, и чизна моя, так. Это вельми добра зараз зрозуміло у Белостоку, як у інших країнах.
0: Ну так, писав по-польську, описував Білорусь, Новоградок, а звертався Литва до всіх. Так что якби все это увасобляв. Але ми одійшли от этой каталоги. Каталонія, гэтых падарожжаў, дзе яшчэ варта падацца, Оля, на твою думку, апрача Мексіка, Каталоніі і Чорнагорыі?
1: Ну, напэўна, калі нехта не пераносіць вялікую спёку, то варта звярнуцца яшчэ, напэўна, ў Швецыю, вось, на паўвостраў, проста каб паглядзець на неземную паўночную прыроду, напэўна, таму што гэты вось край на скалах, пасярод невялікай расліннасці, але вельмі цікавы, рыбны такі раён, з невядомай такой паўночнай архітэктурай, мне падаецца такая вялізная казка, якая студзіць падчас лета, калі будзе мала ападкаў, будзе занадта спякотна, і захочацца такой вось казкі.
0: Ага, так што ты збіраешся ў Швецію за заробленыя на рацыі вялікія грошы і ў Мексіку. Ну, то уже трая еще крышку больше попрацовать.
1: Ну, деля этого все и робится.
0: Ну, так, а мне что, застается только хиба... Але то, может, удастся не только до Орли поехать на каникулы.
1: Так, и пожидаем всем слухачам нашим доехать у той края, об яким вы марили усе гэтые долгие дни, тыдни, месяцы.
0: Бо уже почалося лето, и уже сяк так можно подорожничать, коли не по своей Украине, то принамщи по Европе, а коли навет далей, то можно и далей подаваться, бо уже хапая сядеть у гэтым зоопарк.
1: А мы уйдем из зоопарка, есть песня у Летова хорошая.
0: Ну,
1: кто рос на просторах былого Советского Союза, добро памятая песню «Громадянской обороны», мы уйдем из зоопарка. Тому белорусам вельми это важно. Пожидаем усім здоровья, силов и отпочить добро после всего, что отбывается.
0: И подорожжаў.
1: Так, обвязково.
0: Цікавых.
1: То у рацию подорожжах с вами были Юрка Ляшчынскі.
0: И Вола Сямашка. До встречи на туристичных шляхах.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые месцы у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
3: Первая трансграничная радио FM.
4: Белорусская радио-рация.
5: Радио-рация. Слухай нас в интернете.

0: Радио Рация.
1: Голодён с бородой.
2: 4 червня 1953-го нарадился Пол Самсон, британский музыка, гитарист, один со значных представников новой хвали британского хэви-металу. Самсон – псевдоним. При нарадженні Пол мел сугучное прозвище Сансон. У 78-м годе, после перееду выступа у некольких неведомых гуртах, сформовал свою уласную команду Самсон. Гэтая команда стала наибольш ведомая першими трима альбомами, у записи двух из яких примал удел будущий вокалист Iron Maiden Брус Дикинсон. После сыходу Дикинсона и разрыву контракта у звукозаписывальной компании популярность коллективу значно снизилась. Канчаткова Самсон распался у жнивни 2002-го, коли Пол Самсон помер от раку.

У той самый день, что и узгаданы Пол Самсон, 4 червеня 1953-го народился Джимми Маккаллок, шотландский музыка и автор песень, больше за все ведомый у якости гитариста и бас-гитариста гурта Пола Маккартни «Wings» с 1974 до 1977 года. Записал с этим гуртом один альбом «Red Rose Speedway», який вышел у першиню под шильдой «Пол Маккартни and the Wings». Пропоную послухать «My Love», первый американский чарт-топер «Wings».

98.1 FM, Белосток Городня, 99.2 FM, Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 4 червня 1961-го народился Эл Дебарш, американский спевак, удельник семейного гурта Дебарш. Гэтая команда наибольш вядомая по хитам 80-х с мягким урбанистичным гучанием. Их самая популярная песня «Rhythm of the Night» у 85-м годе досягнула первого места у ритм-блюзовым и адалт-шартах Билборда и третьего места у Билборд Хот 100, а одноименный альбом стал платиновым.

Дойшли, сказав им маршал, дожили. По восьмым плачи буде плач девятый. Еще вам долго плакать на земле. По восьмым плачи буде плач девятый. Еще вам долго плакать на земле.

долго плакать на земли. По восьмым плачь и будет плач девятый. Еще вам долго плакать на земли. Кидайте сброю и

нам долго плакать на земли. По восьмым плаче будет плач девятый, еще вам долго плакать на земли.

каже, думали солдаты, про что ж ён плача, мы перемогли. А восьмым плаче будет плач девятый, еще нам долго плакать на земле.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

нема. Я кометы желтый хвост, наш горыть опошний мост. У Прадонни лед с небес, свободным стану я от зла и от добра. Моя душа.